0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и еще, кстати, вот на эту тему лялишную. Китай первым в мире, ну они все, видимо, первые в мире будут делать, начал эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Это можно прямо сериальчик снимать. Значит, речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток. Образцы уже доставлены в космос в рамках миссии Тяньчжоу-10. Сейчас они находятся в экспериментальном модуле Китайской космической станции, и эксперимент проходит успешно. Ученые намерены изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее вот это эмбриональное развитие человека, и чтобы он долго и хорошо выживал, и еще и размножались все, и дальше.
4: Сдается мне, что у них чужой какой-нибудь появится, и потом будет кошмарить.
5: Сразу вспоминаю фильм «Живое».
3: Вот.
5: Там тоже все это они изучали, на палец мотали, по итогу палец и руку, и все оторвали.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге. Сегодня у нас среда, 20 мая. До лета осталось всего 10 дней. Но не по этому случаю. Сегодня катапульта работает в необычном составе.
1: Да, сегодня так. Мы вспоминали, работали ли мы когда-нибудь вообще в таком составе.
2: Но мне кажется, работали.
1: Да, было, наверное, такое. Эдик Балашов с нами, Сережа Королев, я Лина Новач. Мы сегодня
0: вот в таком составе. Меняются, мужики, утренние, вечерние.
1: Зато
0: сама Лина неизменная.
1: Не меняется, 20 мая я стала матерью. Первый раз в жизни.
0: Старшая?
1: Перенесла вот это вот все. Да, это моя старшая
2: дочь. Потом решила повторить.
1: А потом, да, закрепить.
0: Между первой и второй перерывчик небольшой. Получается, это что, 15 лет,
1: да,
0: по-моему,
1: 15 лет,
0: да? Она
1: юбилей,
0: у тебя где, в лагере?
1: Меня, мы сегодня не поздравляемся, не целуемся, потому что она у меня в лагере, в Артеге. Она закрывает мои и мои гештальты мои и моего мужа, потому что мы даже мечтать...
2: Она хотела вот этим заниматься?
1: Конечно! Нет, просто мы-то всегда только мечтали. Даже, мне кажется, дети моего поколения даже не мечтали попасть в Артег, потому что как это вообще возможно? Вот, а она уже там... прописалась.
2: Ну, пусть сделает видео, как она там живет. Мы себя прифотошопим.
1: Да.
2: Ты сможешь там побывать.
0: Но она по традиции денежку-то попросила ей уже куда-нибудь скинуть на телефон.
2: 20 тысяч в честь 20 числа.
0: Да-да, ну хорошо, хоть не 15-й айфон в честь 15-летия попросила. Ладно, ребят, вот в таком составе мы сегодня поработаем. Обещаем, будет весело, интересно. Ну, а прямо по курсу у нас афиша. Не переключайтесь.
3: Реклама. Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
5: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
6: Купия мода. Просто набери 380-8686.
7: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: Акция до конца мая 2026 года.
9: О, приснилось, что я завтрак проспал.
10: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: Строим новое.
13: Ремонтируем любимое.
14: Покупаем в «Докер».
15: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
16: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баденсмина» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баденсмина» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
17: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
18: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в «Петрович». Анне.
19: Анна, плитка.
12: Анна, сухие смесь.
10: Анна, вы просто песня.
18: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тепло ли тебе, девица?
11: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в Prime Service.
20: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
21: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
22: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
21: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Бабах!

0: Спонсор афиши – Ассоциация Федерации свободных байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.
1: Что, ты успела похудеть к лету?
2: Котлету?
0: Это я.
1: Да, говорю, котлету будешь?
2: Давай. 7 часов 17 минут
3: афишу,
2: в Екатеринбурге. Давай афишу. Значит, новость сначала по поводу больших предстоящих событий. Это День города. Все-таки, помните, говорили, что переносить, не переносить?
3: Да, много предлагали.
2: В итоге перенесли на 1 августа, это будет суббота, 1 суббота августа, и типа же из-за погоды, потому что каждый год в конце августа начинаются дожди, и у нас день города всегда мокряк. Ну, в общем, вроде как договорились с синоптиками, со всеми договорились, в общем, 1 августа будет хорошая погода, и будет классный день города.
3: Ну, посмотрим, что будет в этом августе, да.
2: Вот. Ну, а что сегодня? Сегодня в музее андеграунда будет лекция «Трип-хоп. Музыка по тусторонних миров».
4: Чего?
2: Да.
4: Будем связываться с Тупаком Шакуром?
2: Да, вот, послушайте и музыку, и лекцию. А в баре «Самоцвет» сегодня новая встреча шахматного клуба. Называется он «Атака на ферзя».
5: Боже.
2: Будет посвящена базовым знаниям для начинающих игроков и теория. Сначала потом будет турнир, уже практика с советами опытных участников.
3: Главное, чтобы коня никто не съел.
2: Да-да-да, мне, конечно, вот это вот...
4: А где будет проходить?
2: В бар «Самоцвет». Это на Малышева.
3: Ясно.
2: Приходите.
3: Самый центр, да.
4: Я просто подумал, на плотинке там как раз столики есть очень хорошо.
3: Там видишь, погода непонятная вечером.
2: Слушай, там-то вообще, там надо приходить, играть вот с этими мужичками.
4: Настоящий гроссмейстер, они со смартфоном играют. Ходят как противник, а потом делают как компьютер.
2: Во Дворце молодежи сегодня театр «Моссовет», один из старейших и самых известных театров Москвы, представляет спектакль «Упражнение в прекрасном». Это такая ироничная комедия, которая рассказывает о закулисной жизни антрепризной группы, которая выступает в провинциальных театрах со спектаклем «Трактат о счастье». Угу. Кстати, в одной из главных ролей Гоша Куценко, у которого сегодня день рождения.
4: Да,
2: и, кстати, сразу после спектакля, как он вообще это выносит, это достаточно сложный спектакль, потом сразу у него будет выступление в «Максимилиан»
4: в честь дня рождения. Слова и музыка, там что-то такое.
2: Да, слова под музыку, так что приходите, там начало будет в 21.00. Ну, просто пусть ему хватит сил на все,
3: а
2: и хорошего ему дня рождения. Да, в Екатеринбурге будет отмечать. Ну, и пользуясь эфирным положением, хочу пригласить...
4: Что случилось с твоим положением? Опять будешь стать эфирной мамой?
2: Значит, я хочу пригласить всех сегодня встретиться со мной, обсудить наряды на выпускной, мам и выпускниц, как их носить потом после праздника. В 7 часов вечера в хайлайте в Гринвиче будет вот такая встреча, как-то прожарка стилиста. Как...
3: У вас будет, как знаешь, по этому, по классике на картонке мерить костюмы, вот это все?
2: Все будем мерить, это бесплатно. Приходите, я очень жду, готовлюсь прямо как выпускница к ГОСам, но вот просят зарегистрироваться, чтобы всем хватило стульев, угощений, ну, чтобы понимать, вот, что сколько человек
3: будет.
2: Чтобы Линка
3: вас всех вывезла, да?
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
9: Реклама. Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На старт, внимание, «Шартаж-пляж».
12: Объявляем старт пляжного сезона. «Шартаж-пляж» открыт.
11: Марш на «Шартаж-пляж».
12: «Шартаж-пляж» открыт. Приезжайте и отдыхайте.
11: Карта проезда на «Шартаж-дефис-пляж.рф».
13: Ура!
5: Веер-парк.
13: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал. До Веер-мола рукой подать.
13: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
15: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
14: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
17: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
18: И побывать в настоящей пожарной машине.
19: А еще попробовать еду полевой кухни.
16: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
18: Мам, пойдем!
16: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
20: 12+.
21: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
22: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
23: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
24: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
25: Лим-Попо. Веселье не за горами.
26: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
27: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907-0+.
28: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону

0: празднику привет!
1: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
0: Веер Молл. 6 июня. 0+.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Реклама.
6: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 7.28 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера ИН. По сообщению сервиса Яндекс.Карты 3 балла, есть затруднения. Ну, само собой, уже стоит выезд Жибайки, Высоцкого от Сорклетия Комсомола и до Малышевского моста. Уже скопилась пробка на Сыромолотова тоже. Уже сложно проехать, уже тоже скапливается в направлении Высоцкого пробочка, на Малышева пока. Все свободно, на Ленина тоже можно проехать, на Восточную, тьфу-тьфу-тьфу, пока тоже пробок нету. Вот единственное показывает нам аварию, сейчас скажу, где это у нас. Это у нас на Егоршинском, рядом с железнодорожным переездом, в сторону Эльмаша случилось небольшое ДТП, поэтому там тоже уже скапливаются машины, если есть возможность, то лучше этот участок объезжать. Ну и многострадальная Белинского. Пробочка уже небольшая скопилась от Фурманова до Большакова. И на Большакова тоже пробка от 8 марта до Белинского. Там, напомню, один ряд сняли асфальт, поэтому сложно проехать. Будьте аккуратны за рулем, ну и, конечно же, вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками.

0: автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
1: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел спросить это насчет машины «Чинган Хантер». Твое мнение, как она сама по себе?
2: Ну, если мы будем говорить о гражданском обычном вождении, то интересно, это не такой грузовик, как, допустим, соплеменники, с возможностью там поуправлять. Единственное, мне не очень зашла версия вот этого дома на колесах, который на него навесили. Абсолютно непонятно, для чего он там. Притом я смотрел разбор, у Москвы ребята делали. Новый, который в Китае вышел в 24-м году в новом кузове. Ну, очень приятная будка. Ну, прям вот реально интересная. И все-таки жду, когда эта тема доберется до нас. Что касается вообще, в принципе, реализации этой платформы. С 23-го года они к нам приходили, эти Hunter Plus, которые... Вот. Мне понравилось, как он себя ведет на повседневку на обычной дороге. Да, понятно, мы можем тут только спорить по поводу там бюджета, не бюджета, наличия того или иного типа двигателей. Если вам нужен грузовик, но они тоже есть, тоже китайского производства, на дизелях там, еще на чем-то, да пожалуйста, масса всего. Но если вы берете для обычной гражданской езды, не доверяете там, например, китайскому дизелю, хочется что-то более-менее понятное, внятное по качеству и интересное по салону, это оно. Бюджет здесь, конечно, да, более кусачий. Поэтому многие смотрят и там идут, берут там Т9, например, какой-нибудь. Я имею в виду
3: джаки. А разница у них между ним и Т9-ым?
2: Слушай, ну Т9 по проходимости-то очень неплох. Да, такой прям. Да, если Т8 грузовик, то Т9 в салоне-то намного приятней. Поэтому если брать вот именно такой, знаешь, там, брутал, харизма, проходимость, ну мне интереснее был бы продукт у джака. Но вот именно на каждодневное вождение у меня 50 на 50 была дилемма, честное слово.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Вот скажите, очень заинтересовал автомобиль Genesis G70 19 года, 2 литра турбо.
2: О, мы вот тут разговаривали с одним из владельцев 70-ки. У-ху! Столько интересных чудес он нам пораскрывал. О стоимости запчастей, о том, что он там дофига что-то отремонтировал уже. Казалось бы, вроде все такое интересное. Казалось бы, все такое, вот знаешь, и как это, корейское качество, и вот то, и вот все. Но по факту выясняется, что не все так простенько. И я рестайловый вариант, ну, в такую, в долгую тему не наблюдал. Но вот за что купил, зато продаю. Человек, честно, не в восторге, звонил нам. И рассказывал о том, что, типа, ребят, если кто захочет, наверное, скорее нет, чем да.
4: Потому что у них, говорят, часто и ТНВД вот уходит из строя, и байпас, вот основные вроде проблемы.
2: Ну вот ты смотри, какой подкованный, почитал уже все.
4: Да.
2: Но, как бы видишь, наши мнения сошлись, я собираю статистику у людей, я же не юзаю такие машины в долгую. Изначально, конечно, интерес был большой. Ну что там, считай, там есть моторы по 300 с лишним лошадей. Ну где ты еще найдешь более-менее адекватные деньги такой автомобиль? Но если уж по-хорошему, как бы смотреть, хоть чтобы ездило и не ломалось.
4: Ну да, да.
2: А вот вкладываться как-то в этот автомобиль, учитывая его остаточную стоимость на вторичке, ну, наверное, под вопросом.
4: Ну, 2 миллиона, вот они там сейчас стоят, где-то 100 тысяч пробега.
2: Ну, вот ты понимаешь, что за эти деньги можно купить камрюху, отъездить на ней беспроблемно там какое-то время, продать ее даже дороже. А здесь как бы нужен свой покупатель. И вот народ сидит и думает, да, понятно, что вот одно пальто интереснее, другое нет, но по итогу все равно будешь думать, как продавать, сколько ты потратишь на это, на все, как потом это все отдать, и надо ли оно тебе. Честно, вот по сведениям, которые нам рассказал один из пользователей, впечатление не очень.
4: Все понятно, спасибо большое.
2: Спасибо и тебе, удачи. Друзья, благодарю за внимание, ну и, конечно, за разговоры. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
9: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
10: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург, улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
11: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
12: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
13: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
14: Лим-Попо. Веселье не за горами.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
16: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08.
17: Инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила.

0: въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал, семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию. 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку. Из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивные и музыкальные выступления. Вход на фестиваль свободный, пишет Е1. Официальный курс доллара на среду 71,29. Евро 82 рубля 79 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
5: Мне все надоело. Лето подавай.
6: Климат, контроль, катапульты.
7: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Обещает сегодня днем синоптики облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. А температура плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
15: «Эксид. Born for more».
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге. Сегодня у нас среда, 20 мая. За окном, кстати, тепло, солнечно, хотя говорили, что вроде бы как будет гроза
1: и,
0: сегодня.
1: Да, и похолодание, вроде как гроза отменяется. Я не знаю, я смотрела в прогноз
2: погоды. 8 должно было чуть-чуть накрапать.
0: Я, кстати, слышал, что утром часов, по-моему, в 5-6, когда как раз проснулся, какие-то там капли были, что-то накрапало.
2: Это сосед сверху.
1: А кто-то слышал пение птиц. Вот, так что просыпайтесь под приятные звуки вместе с радио «Пилот», а мы еще и вместе со строительной компанией «Спартакс» разыгрываем уикенд в столице.
0: О, да.
1: Победитель отправится в Тбилиси на целые выходные.
0: Там так хорошо, туда даже Канье Уэст приезжает.
1: Да. До 28 мая можно принять участие. Это сделать очень легко. Нужно подписаться на нашу группу во ВКонтакте, радио «Пилот 104FM». Сделать репост розыгрыша себе на страницу тоже во ВКонтакте.
0: Он сразу на главный, как откроете группу.
1: Да. Имейте в виду, только чтобы ваша страничка как-то была все-таки живой, чтобы
0: да,
1: не только там
0: реальные репосты. Проверить репост.
1: Вот. Ну и отметить в комментариях одного друга, с которым якобы поедешь. Ну, не обязательно с ним, но желательно.
2: Будет вот. Грустно для друга. Да. Когда он узнает очень, об этом?
1: Очень важно. Вы должны, конечно, иметь действующий загранпаспорт. Проверьте
0: обязательно. Но и вы, и ваш друг обязательно, да.
1: Да. И один участник, один комментарий. 29 мая ребята вот в навигаторе при помощи рандомайзера определят победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. А партнер проекта — строительная компания «Спартакс» ИП, Сергеева Елена Игоревна. Всем удачи!
2: Да, ребят, дерзайте. Сейчас новость из рубрики «Без кота и жизнь не там». Тут семья из Магадана обратилась за помощью к спасателям, чтобы обезвредить бесившегося кота. Как сообщили, в региональном...
0: заложники взял.
2: Да, практически.
0: Лапки им скрутил.
2: В региональном управлении МЧС рассказали следующее. Домашний кот вдруг начал вести себя агрессивно и нападать на хозяев. Семья не смогла справиться самостоятельно и позвонила службу спасения. На вызов оперативно выехала специалисты. В общем, поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью специальных приспособлений.
0: Эй, Свинтура туда приехал.
1: Телевидение, все вот это вот ЧП.
2: Да. Рубрика «Дорожный патруль». Это все. С помощью специальных приспособ спасатели успешно обезвредили животное, не причинив ему вреда, и поместили его в переноску.
1: Куда?
2: В переноску пока.
0: А он такой, нажал, жизнь котам, вот это вот все кричал.
1: Повязали!
2: Да, мне кажется, что-то не договаривает хозяева. Скорее всего, ночью сосиски едем втихаря.
1: Возможно. А, кстати, спасатели говорят, что действительно, если коты себя так ведут, надо вызывать психиатра.
0: Коты еще, кстати, разные бывают. Мне один раз соседи сверху попросили кота их покормить в выходные, пока они там куда-то отъехали. Я думаю, ну там миленький, может быть, какой-нибудь будет персидский, сиамский.
2: В итоге МЧС вызывал.
0: Ну почти, я захожу, а там мейн-кун на полквартиры такой. Ну, допустим, мяу. Кого будем сегодня есть? Тебя? А ладно, ребят, у нас впереди по курсу конкурс. Называется он «Что было раньше?». Прямо сейчас дозванивайтесь в него. 237-104. И, парни и девчонки, ждем вас всех на конкурс. На кону классные призы.
3: Реклама.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: На старт! Внимание! Шаг!

0: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков,

0: экипажа Гофига Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
2: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 60 65.
3: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
14: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
15: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
16: Лим-Попо. Веселье не за горами.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
18: Окит, Екатеринбург. ОГРН 186-670-70-08-907-0+.
19: Урал-Маркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: Вика Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15 в Екатеринбурге на Радиопилот. Прямо сейчас конкурс называется «Что было раньше?». Его спонсор ОКИТ Екатеринбург, аквапарк Лимпопо.
3: Начнем знакомство с нашими участниками. Дозвонилась к нам Ильяна. Она работает в блине, обучает персонал. Привет. Ильяна, ты с нами?
4: Привет.
3: Ага, вот.
0: Да, слышу. Вот учишь делать вот эти кружевные, сколько там миллиметров должно быть припеком, блинчик,
2: наверное,
0: да,
2: еще.
0: Припеком.
4: Чем тоньше, тем вкуснее.
0: Да, ага. Это точно.
3: Да, ты экономнее для нас.
2: Я же блинов захотелось. Слушай, а какая у вас самая необычная начинка для блинов?
4: Но самое необычное — это блин с копченой грудкой, маринованным огурчиком.
2: Да, ну что ты делаешь?
3: Начали бургеры мутить из блинов.
2: Заканчиваем эфир, поехали к вам.
3: Вроде у тебя сегодня играет пенсионер Дмитрий. Приветствуем.
2: Дим, привет.
3: Дмитрий, нас слышишь?
0: Дима.
3: Ой-ой-ой, может быть, случайно ухо заблокировало микрофон, такое бывает, проверь на всякий случай.
2: Может быть, его на дачу погнали рассаду перевозить. Ладно, тогда парня сейчас прям принимаем. 237-104, мужички, давайте, есть шанс поучаствовать в конкурсе и выиграть приз. Алло.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро, ребят.
3: Как зовут?
5: Иван.
3: Иван, расскажи, где работаешь, чем занимаешься?
5: Да, внутренняя отделка по квартирам.
3: О, серьезное
2: дело. Сезон начался у вас уже? Или он у вас всегда?
3: Не прекращается, мне кажется.
5: Да вот как раз на объект зашли.
2: Ну хорошо.
3: Коллеги будут тебе помогать в конкурсе? Или разбежались чай пить?
5: Не, сейчас пока детей в садике, в школу.
2: Один в поле воин получается. Хорошо, у нас конкурс «Что было раньше?». Мы вам три факта зачитаем. И правила простые. Вам нужно определиться, что из перечисленного было раньше. Кто три правильных ответа наберет, получит приз. Итак, погнали.
3: Итак, первый. Какой район Екатеринбурга был образован раньше? Чкаловский или железнодорожный? Что считаете на этот счет? Ильяна, Чкаловский? А ты считаешь железнодорожный, Иван? А, Ильяна?
4: Я тоже считаю, что железнодорожный.
3: Зафиксировано. Хорошо, двигаемся дальше.
0: Кто из наших земляков родился раньше? Алексей Балабанов или Вячеслав Бутусов?
3: Кто раньше появился на свет? Как думаешь? Балабанов считает Иван, а Ильяна что думает?
4: Бутусов.
3: Хорошо.
2: Что в Екатеринбурге появилось раньше? Здание Колизея, вот этот вот кинотеатр, самый старейший наш, или дом Севастьянова? Как вы думаете?
4: Дом Севастьянова.
3: Ильяна считает, что дом Севастьянова. А что думает Иван?
5: Колизей.
3: Ну что ж, давайте подводить итоги насчет районов Екатеринбурга. Чкаловский был официально образован в 1943 году, а железнодорожный в 1938. Так что здесь
0: все же начинается
3: оба
0: с железной дороги, собственно, с вокзала, поэтому...
3: Безусловно, здесь
2: вы попали, молодцы.
0: Угу. Но наши земляки прекрасные, Алексей Балабанов, 18 мая перепроверил. 18 мая был День памяти. Он ушел из жизни, а родился он в 59-м году, это был февраль, вот, Бутусов на, получается, на сколько?
2: Примерно на 2 года
0: младше. На 2 года младше, да.
3: Так что здесь Иван был прав, а Ильяна ошиблась.
2: Так, ну и в третьем вы тоже разошлись. В общем, да, здание Колизея, одно из самых старейших зданий, в принципе, у нас в городе. Появилось оно в 1843 году, почти 200 лет зданию. Но дом Севастьянова еще раньше был построен, в 1817 году.
3: Да, и здесь Ильяна дала правильный ответ, а Иван ошибся. В итоге по 2 правильных ответа у каждого.
2: Не хватило, да, к сожалению, по одному ответу. Но ничего страшного. Вам, ребят, желаем, конечно же, хорошего дня, побольше блинов, хорошей отделки, ну и с вас громкий крик катапульта. Давайте вместе хором 3-4.
4: Катапульта!
6: На Радиопилот. Информация на правах рекламы.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лимпопо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
12: ОКИТ Екатеринбург. УГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Содержанка, эскортница или просто честная красавица, заваленная подарками. Грань между этими персонажами тоньше, чем кажется.
2: Это я.
0: Доброе утро, 8:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Так, быстрая сейчас новость. Черемшу продают около ТЦ «Омега». Бабуля, мем, растение за 100 рублей за
3: пучок. Она по трендам из ТикТока пришла или просто не знала про эти тренды?
0: Не знала, но ее продают, если что.
3: Сейчас все зумеры сбегутся, да.
0: А тем временем в Госдуме предлагают усмирять шумных соседей через госуслуги. Вот это обязательно поможет.
4: Придет уведомление.
0: Добавить такую функцию на госуслугах предлагает один из вице-спикеров Госдумы. Пожаловаться можно будет прямо и на громкую музыку, и на ремонт в неположенное время.
4: Выборы вариантов есть. Там шумные занятия.
0: И другие шумы 18+. Значит, соседям через госуслуги придет предупреждение с просьбой соблюдать нормы тишины.
4: Все же,
0: когда бухают или у них праздник, вы всегда рядом.
4: Но уведомление то смотришь в любом случае. Вдруг из госуслуг что-то пришло.
0: Да. Значит, по мнению депутатов, у россиян таким образом появится простой способ решать бытовые конфликты. Это же так просто.
4: Можно еще виртуальную морду для соседа, которую можно немножко побить там на госуслугах.
3: Я видел.
4: Он посмотрит, типа побои снимает.
3: Какие-то типа инструкции, что можно как-то взломать у соседа вот эту вот колонку умную, подключиться к ней, потом его ночью разбудить. Это, мне кажется, действеннее, чем все эти госуслуги.
0: Слушайте, мы просто, у нас была такая ситуация, у нас девочка одна училась играть на фортепиано в подъезде.
4: В подъезде прям?
3: У меня сосед на гармонии играл.
0: В квартир, и мы вообще не могли понять, ну, весь подъезд искал эту девочку.
3: Она в 3 часа ночи играла?
0: Нет, и никто не мог понять, в какой квартире, так что даже непонятно, где иногда, куда жаловаться, по какой квартире, по какому
3: старику. Она причем эту грустную мелодию из «Эмили» играла, знаешь, похоронную.
4: Нет у вас старшей по подъезду. Она там все знает, без госуслуг.
3: Там еще бабушки есть на лавочке, они сразу всех пробивают.
0: Так, значит, снова еще наказание. Продавцов ИИ фруктов на маркетплейсах требуют наказать. Покупатели жалуются, что маркетплейсы заполонили саженцы с

0: семян? Там какие-нибудь укроп Дон Дигидон или вот томат, томат звездный истребитель бифштекс марша. Это реальное название.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Информация на правах рекламы.
3: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры. Частный монтаж. Рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Реклама.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
8: Не стыдно?
9: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Территория.
5: Улыбка.
4: Стейк.
5: Смех.
4: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь потеря зуба решена.

0: необходима консультация специалиста.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Алло, я в Сочи. Погода супер.
3: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на «Докер.ру».
6: Зайчик, купи чинганчик.
7: Что? Лена, какой еще чинганчик?
6: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.

0: С выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Березовский, так рядом же, поехали!
0: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:34. В Екатеринбурге на радио «Пилот» пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. 6 баллов, движение сотруднено по сообщению сервиса Яндекс.Карты. Ну, само собой, уже пробка на Калине со стороны дублера. Аж от развязки скопились машины, от развязки 40-летия Комсомола. А с других сторон тоже уже много скопилось автомобилей. Потеряйте там много времени. Ну, само собой, выезд с Жибайки стоит по-прежнему от 40-летия Комсомола и до Малышевского моста. Все из-за работ на этом самом мосту. Сыромолотова тоже стоит практически от Сиреневого бульвара. В общем, с выездами все печально там. Все печально также на Восточной. Там пробка огромная от Малышева и до Декабристов. Сибирский тракт в направлении Декабристов тоже стоит практически от Калиновской развязки. Ну и самое больное, это, наверное, машинная, которая стоит почти от пересечения с Кольцовским трактом до Фурманова. А все из-за того, что перед Фурманова случилось ДТП в левом ряду. Само собой, что и Фурманова от практически... почти от Московской пробка скопилась до как раз таки вот Машинной. Из-за этого, видимо, на прилегающих улицах параллельно на Большакова тоже огромная пробка практически от Шейкмана и до Белинского. Так, ну и в центре показывает пробку на Ленина от Московской до 8 марта. Там случилось ДТП, из-за этого скопилось много машин. Ну и все, видимо, объезжают по Малышеву, потому что по Малышеву от Московской до 8 марта тоже пробка большая. Ну и напомню, что на Куйбышево закрыто движение. В районе цирка там делают подземный переход, и, видимо, все объезжают по 8 марта, поэтому и по 8 марта от Декабристов и до Ленина тоже пробка большая скопилась, так что, ребята, всем терпения, объезжайте, будьте внимательны за рулем, ну и, конечно же, вовремя включайте поворотники.
0: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Алло, здравствуйте. Подскажите, по автомобилю Audi A6 интересует. C7 кузов, 16 год, 1.8 на переднем приводе.
2: На мой взгляд, вот если честно, для шестерки 1.8, ну, туговато. Хотелось бы пошустрее, понимаешь? Все-таки от подобного уже класса ждешь большей динамики. Вот для меня максимум, что там на 1.8 было интересного, это что, Passat и CC. Ну, если вот по-хорошему у Вага брать. Значит, что касается шестерки, комфорт управления, да. На переднем приводе, конечно, зимой ты не ощутишь вот этих всех квадропрелестей и, конечно, не будешь восхищаться, кричать «Ах, квадро, ах, квадро!» кипятком, значит, по углам ходить. Но зато при этом ты лишишь себя ряда серьезных проблем, которые связаны с ремонтом и обслуживанием этого автомобиля. Все-таки годики возьмут свое, и через 3-4 года, если этого сейчас не требуется, ревизия покажет, сколько тебе нужно будет потратить. В целом, я считаю, что за свои деньги ок, потому что, ну, уже возраст такой, и он действительно достиг своего правдивого ценника на вторичке. Он явно интереснее, чем, допустим, двухлитровые камрюхи, ну так вот, положа руку на сердце, и явно интереснее, чем корейцы. Но в плане оснащения, тут готов ты смириться с этим, нет, но у многих автомобилей в эти годы уже были там всякие всевозможные подогревы всего, чего хочешь, и мультимедиа, и прочие радости. Но зато это как бы немецкий кабинет. Да?
3: Ну да.
2: И комфорт, и управление, да. Ну, хотелось бы чуточку побыстрее, но это уже другие деньги.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Выбор стоит между Toyota Camry 80-й кузов, либо Джили Манжаро. Ну, Джили Манжаро, понятно, это полуприводная версия. То есть тут даже не обсуждается. Дело в том, что...
2: Слушай, чуть потише приемник. Давай так, вот вечные споры, что выбрать, как это, знаешь, стабильную классику жанра на вторичке, либо что-то неизведанное. Ну, честно тебе скажу, вот я прокатился, ну, понятно, да, к 80-ке там свои как бы вопросики. Это просто класс еще автомобилей очень специфичный, потому что все-таки надо иметь соображение на тему того, как ты будешь ездить. Я вот как бы подприкуривал тут, честно говоря, в некоторых районах, например, там куда-нибудь на широкую речку на съемки приедешь, а там такие колеи нечищенные, что знаешь, и одна за другой сидят седаны, друг на друге просто.
4: Вот. Да, паническая она.
2: Ну вот, в общем, короче так, надо вот понимать, что это пузотерка, по-русски говоря, и что как бы на ней ты будешь ездить достаточно спокойно. Второй момент, да, надо понимать, за что ты такие деньги отдаешь. То есть, если ты готов отдать там порядка 5 миллионов, ну 4,5 миллионов рублей за чисто японский типа автомобиль, ну окей. Я как бы понимаю, да, есть люди-приверженцы. Когда заходили китайцы, у меня было несколько знакомых, которые брали исключительно Toyota RAV4 по каким-то конским ценам с двухлитровым мотором, с полным отсутствием шумоизоляции и вообще вот той самой надежности, за которую его всегда так любили. Но при этом это была Toyota. Я говорил, ребят, ну как бы надо как-то, наверное, рациональнее. Я не призываю, я просто говорю, что я для себя выбор сделал. И если ты уже сравниваешь Манжаро и Камрюху, ну тут, знаешь, надо определиться для начала с функционалом автомобиля. Потому что это настолько...
4: Я понял.
2: Да, я бы себе, конечно, Камрюху не брал. Вот если мое мнение.
4: 50-й кузов 2.5, в принципе, я доволен всем. Это метла еще та, и, ну, двухлитровый это точно овощ.
2: Ну да. Ну?
3: Я понял. Ну, то есть выбор за вами был бы Джили Манжаро, да, грубо говоря?
2: Естественно, новый автомобиль на гарантии. Да, я готов потерять в процентном соотношении больше, но зато я получу от этого автомобиля больше места, больше проходимости, больше драйва и даже больше комфорта, поверь. Но в случае, если я действительно беру неплохой автомобиль, а неплохие уже начинаются от 3 с копеечками. И там уже выше, выше, выше. Манжаро хороший вариант, вполне, просто сравнивать его с Камрюхой уже даже как бы, ну, как-то странно. Ну, спасибо тебе большое за разговор. Друзья, благодарю за внимание, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Реклама.
10: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
11: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
12: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badenlifisland.ru 0+.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
4: Знакомы с Ириной?
3: А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
7: Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Ранее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
8: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
9: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
10: Я Евгений Щерчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру и Юль, чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и JQ. Встречаемся в Amoda JQ июль на базовом 38 в течение всего дня.
11: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
12: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
13: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
12: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект. Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
2: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амуда C5.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Бабах!

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинас».
1: Доброе утро. Президент Путин сегодня встретится с Си Цзиньпином. В рамках визита в Китай запланированы переговоры на высшем уровне, на которых лидеры двух стран обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы, пишет РИА Новости. Накануне вечером Владимир Путин прибыл в Китай. Вместе с ним в Пекине будут первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИДа Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, глава Роснефти Игорь Сечин и другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. Граница Турции и Армении откроется после парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня. Кроме того, этот момент наступит после изменения армянской конституции. Об этом рассказал посол Баку в Анкаре Рашат Мамедов в интервью турецкой газете «Республика». После устранения территориальных претензий будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в США. После этого будут открыты границы между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, сообщил дипломат, пишет Лента.ру. По его словам, Баку осуществляет процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Татьяна Мерзлякова в шестой раз подряд стала свердловским омбудсменом. За ее назначение накануне проголосовали депутаты Свердловского заксобрания. Мерзлякова занимает пост с 2001 года, избиралась омбудсменом уже 5 раз. По региональному закону должность нельзя занимать более 2 сроков подряд. В 2016-м после изменений в документе сроки полномочий свердловского омбудсмена обнулились. В этом году Татьяна Мерзлякова должна была уйти в отставку, однако законопроект скорректировали и привели в соответствие с федеральным законом от 2020 года, то есть сроки стали исчислять с момента принятия федеральной нормы, отмечает РБК. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием из зарплаты ежемесячно 15% в доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года. Об этом сообщает Свердловский облсуд. Напомню, инцидент в селе Байны летом прошлого года очень расстроил местных жителей. Лебедь был почти ручным. Также инцидент вызвал широкий общественный резонанс, пишет «Комсомольская правда». Прием заявок на участие в конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В администрации города напомнили о том, что попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 лет до 25, ростом от 165 сантиметров. Для участия в проекте отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал состоится в День города, который нынче пройдет раньше обычного, в первые выходные августа. Празднование, напомню, перенесли. Решение приняли депутаты Гордумы. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: В Havail Pro Reginas выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
5: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 17, плюс 19.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. С Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
7: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.05 в Екатеринбурге. Сегодня у нас среда, 20 мая. Говорили час назад буквально что-то хорошо, тепло, солнышко,
1: да,
0: сглазили,
1: все
0: короче.
1: Хорошо, нет,
0: набежали тучи, я вот сейчас выходил в перерыв на улицу. Со стороны Химмаша прям там нехорошие тучки идут, возможно,
1: что-то покапает. А по карте осадков что интересно есть? Пока надо посмотреть.
0: Влажность,
1: но вроде как гроза на самом деле отменяется. А сейчас протирайте камеру своего телефона.
0: Багажники расчищайте.
1: Да, и фотографируйте себя, высылайте нам. Радиопилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Сити объявляют фотоконкурс. Тема называется «А это мой багажник». Mm-hmm. И вот до 22 мая буквально осталось пару денечков. Присылайте нам фотографии, где есть вы, ваш багажник, кто-то еще, возможно.
0: Это может быть даже багажник газели или грузовые машины.
1: Да, вот некоторые грузовые машины нам уже
0: переездом
1: конкретные.
0: Переездом
1: своим хвастаются, да. Да, 22 мая в прямом эфире «Навигатора» ребята выберут пятерых победителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Не надо лайки там какие-то ставить с помощью рандомайзера.
2: Конечно, да, у нас святой сделано. Рандомий в этом деле, да. Всегда помощник.
1: Всегда все правдиво и честно. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors, официальный дилерский центр Lucky Motors Хавейл Сити на Умельцев 2.
2: А теперь новость о крепкой мужской дружбе.
0: Ну давай.
2: Тут недавно в шоу Мистера Биста произошел странный гениальный сюжет. В общем, там женщина по имени Эшли собрала шестерых своих бывших парней на тропическом острове.
0: Пу-пу-пу.
2: И устроила такое, типа, соревнование.
0: Пу-пу-пу. Я смотрел такое видео.
2: 250 тысяч баксов к тому, кто ее вернет расположение этой дамы.
1: Ух ты, ну-ка.
2: Да, но бывшие парни быстро как бы подружились.
1: Скинулись уже.
2: Да, проигнорировали ее в итоге. Нашли общий язык, что-то там рыбачить начали, мастерить хижины. Иногда просто спрашивают, а где она? Вроде где-то потерялась. В общем, в итоге крепкая мужская дружба построена, женщина осталась в полном игноре и на пределе злости.
1: Вот молодцы, ну все, бывшие уже есть бывшие. Я тоже считаю, что это классная концовка.
0: Вопросик остается самый главный. Кому достались эти 250 тысяч? Они между собой их попилили или мистер Бист их забрал себе?
2: Я думаю, мистеру Бисту нужнее. Сейчас после такого фиаско надо что-то новое выдумывать. Как кого-то заставить работать 40 лет?
0: Предлагаю продолжение, как это бывшая пытается вернуть своих мужичков.
2: За деньги.
1: Ну, а я, видимо, влюбленная тут в мистера Биста. У меня есть дочь. Так что мы сегодня будем, видимо, смотреть.
2: Обсуждать будем. На ловном месте.
0: Ладно, ребят, у нас впереди неловное место, у нас впереди конкурс «Это может знать каждый». Прямо сейчас принимаем звонки 237-104. Дозванивайтесь, отвечайте на простые вопросы, ну и, конечно же, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: На старт! Внимание! Шеф!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Весна.
2: Встречи с друзьями.
1: Отдых и путешествия.
2: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
1: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
2: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мне нужно личное пространство.
5: У тебя будет своя комната.
4: Мне нужно больше места под одежду.
5: А у тебя гардеробная.
4: А мне нужно играть с друзьями.
5: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
6: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
7: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
9: А ты поверь. Загляни в автобан «Теннет». На Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 000 рублей.
10: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан.tenet.ru.
11: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
12: Отправляемся в морской круиз.
13: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
13: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру.
14: 0+.
15: Ура! Вир-парк!
16: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
15: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
16: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
17: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
18: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
19: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
20: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
18: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
19: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
3: К нам впервые дозвонился Станислав, работающий в такси. Привет!
4: Привет!
5: Здравствуйте, здравствуйте!
4: Впервые! Что с тобой произошло именно сегодня?
2: Тебя отпустили откуда-то или что? Не мог дозвониться раньше?
3: Почему именно сегодня, да?
5: Не знаю, раньше пробовал, не получалось.
3: А, вот, наконец-то сработала схема.
2: Эфирной девственности, короче, лишили парня.
3: Понятно. Станислав, знаешь ли ты суть нашего конкурса? Это может знать каждый.
5: Да, конечно, каждый день слушаю.
2: Отвечаешь на вопрос, а приз тебе, не отвечаешь, приз нам.
3: А может быть, тему угадаешь? Какую мы сегодня?
5: Нет, я ему не знаю, какая
3: тема. Тема у нас сегодня обезьяны. Хорошо разбираешься.
4: Да, неожиданно.
3: В приматах шаришь, как говорится?
5: Нет.
2: Приходилось перевозить на своем такси таких в пятницу вечером?
5: Ну, бывали, попадали.
4: Это три обезьяны, ничего не вижу, никого не слышу.
3: И ничего не буду платить.
4: Да, не буду платить.
3: Третья обезьяна говорит. Итак, у нас три вопроса, справишься, подарок твой.
4: Так, какая обезьяна в басне Крылова долго примеряла очки?
3: Варианты нужны?
5: Да, конечно.
3: Итак, макака, мартышка или гиббон?
5: Мартышка.
3: Ох, действительно, вспомнилось. Абсолютно верный ответ.
5: Вспомнилось как-то, да. Мартышка и очки.
3: Верно.
4: Первый вопрос пройден. Ко второму. Что отсутствует у человекообразных обезьян?
3: Клыки, хвост или шерсть?
2: Я бы еще предлагал вариант совесть.
3: Но на самом деле тяга к труду у них должна отсутствовать, иначе бы они были уже людьми.
2: Ну, так что
3: же, чего же у них нет? Клыков, хвоста или шерсти?
4: Вспоминай.
5: Хвост.
3: Хвост. Ну что ж, это правильный ответ, действительно.
2: Молодец, хорошо.
3: Пока идем, да. Хорошо, третий вопрос.
4: Быстро к третьему перешли. Какое из перечисленных животных не обезьяна?
3: Ну тут посложнее. Магот, гелада или барибал?
5: Что первый раз вообще слышу.
3: Магот, гелада или барибал?
2: А два из этого реально существующие обезьяны, а третье тоже животное, но
4: вот
2: уже не обезьяна.
4: Барибал у меня на слуху, я где-то это слышала, а все остальные...
3: Барибал лектор, говорят, да?
5: Ну, пускай будет тогда вот и барибал.
3: Барибал. Ну что ж, принимаю этот вариант.
2: Барибал с ним, как говорится.
3: Действительно, это медведь так зовется. Правильный ответ, поздравляем.
2: А все остальное обезьяны.
4: Ну слушай, но все сложилось, и дозвонился, и сразу с первого раза еще и будешь призы выбирать.
3: Четко, четко. Поздравляем с успехом.
2: Да, трубку не клади. За эфиром расскажем, как приз получить. Ну и с тебя давай громкий крик катапульта. 3-4.
5: Катапульта!
0: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство увлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: оконца рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Доброе утро, 9:24 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Всем физкульт привет. Да, и вот хорошая, не знаю, хорошая, нехорошая новость. Но в российских школах появится единый учебник по физре.
4: Учебник? Тяжелый должен быть.
5: Еще и его с собой таскать, помимо сменки.
3: Слушай, не говори, сейчас как раз вот сдают учебники дети. Завтра, послезавтра, я вчера видела на ВБ, женщина закупалась учебниками. Видимо, где-то дети, знаешь, вот профукали эти учебники, приходится потом закупать. Ну, короче говоря, разработка занимается Министерство просвещения, программа обучения утверждена. Вот интересно,

0: От этого жопного дня зависит и баланс, и ловкость. Баланс на карте, видимо, тоже.
1: Конечно.
0: И ловкость, и насколько здоровой будет старость. И все вот эти вот амортизаторы нашего тела, все это прокачивается вот через одно
1: через
0: место.
1: Через эти тренинги.
2: Я просто представляю.
1: Марафон.
2: Наше недалекое будущее. Смотрят на твою попу и такие: «Ей, тебе рано, еще поработаешь. На пенсию пока не надо».
1: Зато сразу понятно, каков карьерный рост.
0: Ну что, еще касается детей и выпускников. Выпускников, вот особенно. Жалко их, конечно, этих ребят. Тут, говорят, просто все выстроились в очереди в психиатрические лечебницы.
2: Это потому дети, выпускники?
0: Что выпускники, не потому что они на стрессе, а потому что не в массовом психозе причина. Дело в том, что, оказывается, выпускники, им необходимо получить какие-то справки для поступления в вузы, и это очень сложно, и вот особенно прямо съемки завирусились, кадры в соцсетях из Южно-Сахалинска, где просто огромная очередь в психушку, вот это вот, где дети стоят, вместо того, чтобы там, не знаю, готовиться к ЕГЭ, стоят и пытаются
2: получить
0: эту справку.
2: Надо было просто спросить у них, сказать «six», если не ответил «seven», все, уже здоров.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос-Маркет – ваше доверие.
6: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
5: Лос-Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
3: Реклама.
7: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет ПАО ДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
13: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
14: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
15: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
16: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
17: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
18: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
19: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
19: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
0: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
14: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
20: И побывать в настоящей пожарной машине.
21: А еще попробовать еду полевой кухни.
10: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
20: Мам, пойдем! диплом.
1: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
2: 12+.
22: Урал Маркет. С 22 по 24 мая на Плотинке.

Национальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
2: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено, не реклама.
3: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто находится в пути. 9.35 в Екатеринбурге на радиопилот «Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Не стало, к сожалению, меньше пробок в городе. По-прежнему 6 баллов. По-прежнему затруднено движение по сообщению сервиса Яндекс.Карты. И да, по-прежнему трудности с выездом с ЖБИ. Высоцкого от 40-летия Комсомола стоит до Малышевского моста, все потому, что там на мосту ремонт проходит. Сыромолотова тоже сложности испытывает. Ну и, само собой, в направлении Калины со стороны дублера Сибирского тракта тоже огромная пробка. На Восточной по-прежнему сложно проехать от Малышева до Декабристов. Из этого, я так понимаю, и на Сибирском тракте в сторону Декабристов пробка огромная скопилась. По-прежнему пробка на Машинное. Все из-за того, что ДТП случилось на пересечении Фурманова и Ткачей. А так также пробка на Фурманова от Московской и до практически до Белинского. На Большакова тоже придется постоять от 8 марта до Белинского. Напомню, что там, на Большакова, как раз-таки вот на участке от Фурманова до... на Белинского, точнее, от Фурманова до Большакова проводят ремонт. Сняли асфальт на одной полосе, поэтому испытывают сложности автомобилисты. Так, что у нас в центре? Пробка по-прежнему на Ленина от Московской до 8 марта. 8 марта из-за того, что на Куйбышево закрыт отрезок от 8 марта до Горького. Из-за этого стоит и 8 марта, из-за этого пробки и на Розы Люксембург, и сложно проехать на Малышево, тоже там небольшая пробка. В остальном в центре более-менее спокойно, аварий нету, пусть так будет весь день. А Уралмаш и Лимаш тоже более-менее свободно, ну и выезды с отдаленных районов тоже можно выехать, поэтому будьте внимательны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Кто это такой красивый на меня смотрит? Попался?
2: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Кусь за бачок.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9:41 в Екатеринбурге. И прямо сейчас принимаем ваши звонки по номеру 237-104. Заходите, кроме того, на сайт pilotfm.ru. Там в разделе веб-камеры мы вам уже показываем картинку.
4: Там задача ваша простая. Там такой кусь. Там просто кусь.
3: Ты ведь не поспоришь? Да-да, ваша задача определить, что на этой картинке лишнее. Или кто лишнее. Гусь-кусь, да. А дозвониться в эфир, если отгадаете, получите приз от нашего спонсора.
4: Это ООО УК «Баден Групп», термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 2.
5: 237-104. Именно этот номер следует набирать, открыв нашу веб-камеру, чтобы справиться с заданием. Главное ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
3: Да, ну... да, да, да. Ну и, само собой, открыть веб-камеру и увидеть лишнюю деталь на
4: картинке.
3: Приз
4: у нас хороший, сертификат на 2500 баден.
5: Да-да.
4: А сейчас бы классно было, да, освежиться в бассейн?
3: Ой, не душу. Алло, привет.
4: Привет.
6: Добрый день.
5: Как зовут тебя?
6: Антон.
5: Антон, ты как-то сказал так неуверенно это. Ты в этот момент приглядывался к картинке или забыл, как зовут?
4: Да, говори, что там лишнее.
6: Там вот у меня картинка, интернет завис, видимо, я не знаю, то ли беспилотники, то ли что. Да.
5: Нет, на картинке точно не они, поверь. Да.
3: Ну, картинка у тебя открылась, видишь, что там или нет?
6: Сейчас, секунда, уже почти вот.
5: Уже настраиваем
3: шлюз. Там шаманишь, к соседскому Wi-Fi подключаешься, что там у тебя?
5: Сейчас перезапускаем протокол.
3: Ну давай, Антоха, мы считаем до трех.
5: К спутнику цепляемся, раз, два, три.
3: Есть картинка?
5: Антон?
6: Нет картинки.
5: Нет картинки. Ладно, не расстраивайся.
3: Давай, в следующий раз повезет.
5: Да, пока настраивай свое туннелирование раздельное.
4: Да, у кого веселые картинки уже загрузились, давайте, звоните.
5: Алло, привет. Как тебя зовут?
3: Как зовут?
5: Представься, пожалуйста.
7: Александр.
5: Александр, смотришь в камеру, видишь картинку?
7: Да.
5: Что
7: да,
5: лишнее
7: Морозов
5: на ней?
7: Там падает в красном плаще.
4: А знаете, вот спереди он смотрится как пионер, который падает, а сзади... Ну, здесь у него как будто галстучек.
3: Ну, короче, плащ лишний, тебя мы, Александр, поздравляем.
4: Ну, конечно, да, красный плащ.
7: Ну, плащ, да.
4: Да, мы тебя... Накидка такая. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 2500 в Баден. А в Баден-Ленде вот не только купание, но и 5 разных саун. Богатырь, хлебная, панорамная, саманная, детская, вот, чтобы приобщать уже с детства.
3: Все попробуешь, Саня, нам потом расскажешь. Трубку не клади, за эфиром расскажем, как приз получить. Ну и давай с тебя громкий крик «Катапульта». 3-4.
7: Катапульта!
2: Утреннее шоу на радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
13: «Джек-Гроб». Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. На крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
14: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Строим новое!
16: Ремонтируем любимое!
15: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
17: В
0: вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
18: Завтрак от 259 рублей.
19: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
20: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
21: 15+.
22: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
23: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
24: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
25: И побывать в настоящей пожарной машине.
26: А еще попробовать еду полевой кухни.
23: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
25: Мам, пойдем!
23: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
27: 12+.
28: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
29: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
28: И квартира в орбите.
29: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
28: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
30: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
31: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14:00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте. 0+.
32: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
33: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
34: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
35: Лим-Попо. Веселье не за горами.
36: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
37: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
38: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
39: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
40: Катапульта.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Доброе утро. Рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару. С начала апреля укрепился примерно на 12%, достиг отметки 72 рубля 60 копеек за доллар, пишет Bloomberg. Российская валюта растет второй год подряд вразрез с официальными и рыночными прогнозами об ослаблении. Есть риск, что ЦБРФ приостановит снижение ключевой ставки, если напряженность вокруг Ирана сохранится до следующего заседания в июне, что еще больше укрепит рубль, отмечает агентство. Укрепление означает, что экспортеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Накануне на Межбанке в моменте доллар опускался ниже отметки в 71 рубль, отмечает газета.ру. На выезде из Академического в Екатеринбурге с вечера уплотнились пробки. На главном пути в район сняли асфальт, что снизило скорость транспортного потока, пишет Ядин. Асфальт сняли фрезой от перекрестка Серафима Дерябина и Шоумяна. Установлены знаки ограничения скорости не выше 40 км в час. В городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют длинный участок объездной в сторону переулка Базового. Но главная проблема – Малышевский мост, где закрыли половину путепровода, отмечает Ядин. Главный вход в мэрию Екатеринбурга временно закрыли после частичного обрушения элементов фасада здания. Территория возле входной группы огорожена, колонны затянуты строительной сеткой. Сотрудники и посетители теперь могут попасть в мэрию только через боковые входы со стороны улицы 8 марта и переулка Банковского, пишет «Новый день». В пятницу с фасада мэрии упало несколько кирпичей, обвалилась часть парапета одной из колонн. В пресс-службе администрации сообщили, что ремонтные работы начнутся, как только Управление госохраны памятников выдаст разрешение. Ремонт фасада планируется завершить до 3 августа. Футбольный «Урал» сегодня проведет первый стыковой матч за право играть в российской премьер-лиге. На Екатеринбург-арене встретится с «Динамо» из Махачкалы. Начало игры в 19:30. Напомню, по итогам сезона екатеринбуржцы заняли 3 место в турнирной таблице в лиге «Пари», набрав 61 очко. Махачкалинцы заняли 14 место в российской премьер-лиге. Победитель по итогам 2 матчей проведет следующий сезон в элитном дивизионе. Ответный матч состоится 23 мая в Махачкале. Поп-группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. В него войдут 15 треков. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Жуков, сообщает телеграм-канал «Стархит». Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать, я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу, заявил Жуков, цитирует его лента.ру. По словам музыканта, один новый трек будет выходить каждую пятницу вплоть до концертов группы в Москве, в Лужниках, запланированных на конец июля. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
6: Мне все надоело. Лето подавай.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Обещает сегодня днем синоптики облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. А температура плюс 17, плюс 19.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного «Хавейл Джолион». Более динамичный, технологичный, дерзкий. В «CS Motors» на проспекте «Космонавтов-3». Новый «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект «Космонавтов-3». 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
8: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
12: Exit. Born for more.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня среда у нас, 20 мая. За окном приятная погода, теплая, без летнего зноя, который там немножко подмучил,
1: да,
0: мне кажется, нас последние два дня.
1: Просто.
0: Да, небольшая передышка. Вроде бы как где-то на окраине обещают дожди, даже гроза, но в целом город обойдет стороной, так что успеваем, наслаждаемся вот такой погодой.
2: Ну а с вами Катапульта и рубрика «Держимся за яйца, господа».
0: За чьи, извиняюсь?
2: В данном случае за манипуляторы. Британская компания представила необычный аналог компьютерной мыши в виде яйца. Размер 48 на 61 миллиметр, вес всего 98 граммов.
1: Создатели... Как обычная куриная.
2: Примерно, да. И создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, но это нам всем понятно. Безусловно, обеспечивает более естественное движение кисти и снижает нагрузку на мышцы запястья. Также новинка не нуждается в трении и скольжении для работы, то есть ее не надо там таскать по всему коврику. Можно просто наклонять из стороны в сторону. Курсор как раз двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживается все стандартные действия. Прокрутка, клики, все тому подобное. Правда, пока она только вот в концепте, на кикстартере денежки собирают, чтобы когда-то ее выпустить
1: просто
2: в производство.
1: Потом уже тогда в процессе, в другом процессе начнешь что-то кликать.
0: Да, да, да. Двойное нажатие, знаешь, окно не то открылось.
2: Крутить по часовой против, но зато откроешь себя с другой стороны.
0: Помните же поговорку эту, я извиняюсь, плохому танцору яйца мешают. Теперь по-другому будут представлять. Плохому кодеру яйца мешают.
2: В любом случае, не стоит как бы переживать, то, что не мешают, они не такие большие, в данном случае они точно пригодятся.
0: Слушайте,
2: пару сразу брать, вот привычней.
0: Я смотрю на людей, которые, например, на ноутбуке, на компьютере работают без мышки, чисто тачпадом. Я вообще не представляю.
2: На тачпаде, представляешь, там шутер.
0: Я вообще без мышки, как без рук, себя даже не представляю. Что там клавиши какие-то, тачпад, у меня как не нажму, что-нибудь вечно или закрывается, или удаляется. Один раз вообще мой компьютер удалил. Не могу найти уже два года.
2: Потом оказалось, это был ярлык. Оказалось, что не мой компьютер вообще.
0: Да-да-да. Ладно, ребят, у нас впереди по курсу киноконкурс. Называется он «Окончательный монтаж». Прямо сейчас дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Загадает для вас интересное кино. Отгадаете, приз получите.
3: Реклама.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.

0: Новый центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
4: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
5: Березовский, так рядом же, поехали.
4: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5-6-7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет.
7: Акция до конца мая этого года.
9: Не стыдно?
10: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге, на радиопилот киноконкурс, называется он «Окончательный монтаж», его спонсор ООО «Территория улыбки» Центр, сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
5: На связи с нами Борис, работающий в сфере энергетики диспетчером, привет.
6: Доброе утро всем.
7: Привет.
5: Скажи, у тебя вот эти паттерны диспетчерские сохраняются в обычной жизни, когда ты принимаешь звонки, начинаешь спрашивать, что беспокоит, может быть, какие-то службы?
4: Когда жена тебе звонит со списком продуктов, ну?
5: Нет такого?
6: Нет, такого нет.
5: То есть профессиональная деформация у тебя совершенно не присутствует в жизни?
6: Касаемо именно приема телефонных звонков нет, а так есть какие-то моменты.
5: Свет везде выключаешь?
6: Даже по-другому смотри на линии электропередач.
5: Ну своим взглядом.
4: Это вот я помню, когда только сдал на права, ездил на маршрутках, всегда смотрел, как переключает скорости водитель. Нам, знаешь, эти вот все паттерны запоминал.
5: Ты как к нему забирался? Заглядывал через плечо.
4: А там было особенное место впереди, где кондуктор сидел, деньги принимал. Ладно, для тебя мы приготовили фильм, от него оставили первые и последние слова. Твоя задача — прослушать их, потом дадим 3 подсказки. Если кино отгадаешь, получишь приз из нашей копилки. Итак, слушай внимательно.
8: Attention. Вставай, солнце взошло. Погода идеальная. Ну уже, подъем. Вставай, пожалуйста.
9: Давай, милый.
8: Встаю.
9: Ох уж это дыхание.
10: Ты же любишь.
11: Окончательный монтаж.
12: Но семьи пропавших смогут обрести покой. Загадочную череду исчезновений в этом районе списывали на сложный ландшафт и дикую природу. Но все указывает на то, что это дело рук человека.
4: Вас так насмешило в начале?
7: Да. Он все никак
4: про
7: не
4: дыхание.
7: Вставал.
4: Да. Она его так пыталась поднять, и он не вставал. Но это если что, не кино 18+.
5: Борис, ты уже имеешь какие-то догадки или стоит подсказки дать?
6: Давайте, наверное, подсказки.
7: Давай.
5: Хорошо.
4: В этом фильме, кроме тяжелого дыхания, ты мог увидеть палатку туристическую, костер, возле которого собирались альпинисты, и очень опасные ущелья.
7: Это приключение, в общем.
4: Триллер. Что-то сюжетный.
5: Что-то творится в горах. Это явно.
6: Если это горы, может быть, это фильм «Вершина».
4: Да,
5: ты
4: прикинь.
5: Абсолютно,
4: да?
5: Прав, действительно.
7: Это с Шарлиз Терон, да?
4: Да, вот новый фильм? Этот триллер.
7: Рекомендейшн?
4: Ну, на один раз пойдет. Там и главную роль вот этого маньяка, который гоняется за туристкой, играет Терен Эджертон.
5: Я не помню, кто это.
7: Кто это?
4: Снимался ладно, тоже. Он во многих боевиках. Ты-то сам смотрел фильм?
5: Да нет, он по подсказкам догадался.
4: Что?
6: Честно, отрывками смотрел. У меня жена смотрела.
4: Ей понравилось? Она после этого в горы не пошла?
6: Нет, ей не понравилось.
5: А тебе не понравилось, потому что там нет линии электропередач. Такой, дай смотреть, особо нечего.
6: Фильм начал смотреть и потом уснул.
5: Классика жанра, понимаю.
4: У меня такое тоже часто бывает. Ладно, тебя мы поздравляем, трубку не клади, за эфиром расскажем, как приз получить. Ну и с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта!
13: На «Радиопилот».
14: Информация на правах рекламы.
13: Весна.
15: Встречи с друзьями.
13: Отдых и путешествия.
15: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
13: Премиальный имплант «Штрауман» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
15: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
16: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
2: Стринги блондинки, тоньше моей на груди волосинки.
3: Лина. Это я.
4: Доброе утро, 10:23 в Екатеринбурге, шмёточки стилиста для вас, и хорошая новость, парни, вот прям реально.
5: Для нас остались ошмётки.
6: Что-то на таганском ряде завезли.
4: Мятая одежда, новый символ роскоши.
6: Ну, наконец-то.
4: Ну, вот, приехали, об этом
6: сообщаем. Мялись, что-то наконец-то дошли.
5: Получается, я каждое утро роскошным был.
4: Да, конечно, ты жил роскошной жизнью. Многие известные бренды, в том числе там Prada, например, там, да, включили в новые коллекции предметы гардероба из материалов с эффектом помятости, с заломами, прямо специальные заломы.
6: Ну, короче,
4: заломы,
6: на качестве можно сэкономить, раз такая тема.
4: Да, данный эффект делает аутфиты интереснее, позволяет чувствовать себя свободнее. И вообще, свобода и умение расслабиться и отпустить контроль.
6: Это уже про костюм Адама, извините.
4: Это прям тренд.
6: А он мятый, если это печально на самом деле. Его уже так сложноватенько разгладить, да.
4: Вот, ну а расслабляются все по-разному. Сергей, вот, пожалуйста, оказывается, писать эротические фанфики, это полезно для кукухи, как говорится, говорят психологи. Ученые доказали, что такое невинное хобби, писать эротические романы, рассказики, ну, у кого как, анекдоты, у кого какой формат. В общем, это
5: короткий
4: спасает...
5: Короткий этот, из пяти слов, да, рассказ.
4: Да, спасает менталочку от полного выгорания, улучшает отношения в парах, если есть эта пара.
6: Имеется, обычно, как правило, люди пишут такую штуку, вот у них никого нет.
4: Исследования проводили, что работа над рассказами 18+, ну, всего пару раз в неделю расширяет и границы, и помогает укреплять отношения, успокаивает, улучшает самочувствие. Результат виден уже через 2 месяца.
6: Интересно.
4: Мозг чаще фиксируется на приятных образах. Вообще попросту кайфует. Это... просто. А когда кайфуют мозги, кайфует все остальное.
5: Я по секрету Сергей скажу, научи. Все хотел к 20-летию катапульты фанфик написать эротический. Да-да-да, с вечерним навигатором. Но там что-то наполовине все пошло не так.
6: А я начал понимать, почему Льва Толстого там на 6 страниц чисто про дуб.
7: Шоу на радиопилот.
0: Информация на

0: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Насель

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
6: Окит Екатеринбург. Угарин 108-670-70-08-907-0+.
7: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
10: Ямарджи боги назвали.
11: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
10: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
11: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
12: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
13: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
14: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
15: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
14: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Итак, 6 баллов по-прежнему по сообщению сервиса Яндекс.Карты. Пробок много, в основном в центре из-за перекрытий, из-за ремонтных работ. Много улиц стоит. Вот, например, машины по-прежнему стоит практически от Кольцовского тракта и до пересечения с Фурманова. Кроме того, у нас пробка по-прежнему на Белинского от авиационной до Фурманова. Все из-за того, что на одной полосе снят асфальт, проводят там дорожные работы. Надеюсь, что скоро их закончат, потому что стоит не только Белинского, но и прилегающая улица, а это Фурманова со стороны 8 марта. И на Большакова тоже пробок очень много. Кроме того, Восточная стоит от Советской до Декабристов. Ну и, само собой, выезд Жибайки по-прежнему испытывает трудности. От Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола практически до Комсомольской. И Малышева в направлении ЖБИ тоже пробка уже скопилась от Гагарина до Высоцкого. Поэтому, если туда направляетесь или планируете выезжать, имейте в виду, придется постоять, ну, либо объезжать этот участок стороной. Конечно же, будьте внимательны и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро. 10:38 в Екатеринбурге. И прямо сейчас можно дозвониться к нам в эфир по номеру 237-104. Для вас приготовили интересный вопрос с тремя вариантами ответов. Правильно ответите, и приз от спонсора ваш.
4: Да, спонсор ИП «Житков Игорь Юрьевич», «Аками», автомобили с пробегом «Сибирский трак 30» и «Металлургов 38», «Аками»
5: «Металлургов 78», прошу просить. Да, 78. 237-104, кто готов дать верный ответ прямо сейчас? Алло?
3: Давайте общаться. Алло, алло, привет.
6: Алло.
5: Как зовут тебя?
6: Алексей.
5: Алексей, чего такой грустный? Уже на работе, видимо. Или что там?
6: Почему грустный? Нормально.
5: А вот показалось сначала как-то немножко печально.
3: Алексей, а давай на чистоту. Давай честно, вот пока ты в эфире, поворотниками на машине пользуешься?
6: Обязательно.
5: Это ну хорошо. Все.
3: Значит, правильно ответишь. Вопрос у нас как раз-таки с поворотниками и связан.
4: Да, как водители раньше указывали направление поворота до появления поворотника?
5: Что они делали? Они выбрасывали в окно флаг, высовывали руку или громко кричали?
3: Ну, сложный вопрос.
5: О намерении своем.
6: Высовывали руку.
5: Действительно,
4: слушайте,
5: так и есть.
4: А велосипедисты же до сих пор
5: делают,
4: типа, так,
5: да,
4: показывают.
3: И велосипедисты,
4: да?
3: И байкеры, ну, тоже видел, да, так. Да.
4: Ну, поздравляем, Леш, ты получаешь набор автоинструментов. Давай веселее. День-то
6: отлично,
4: только начался,
6: отлично.
4: Конечно. Ты уже выиграл.
3: Трубку не клади, за эфиром тебе все расскажем и покажем. Ну, из тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
6: Катапульта.
2: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В «Акаме» автомобили с пробегом только те,

0: Жидков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
6: Купия мода. Просто набери 380-8686.
7: Автоцентр «Восток». А «Мото Ц5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
8: Акция до конца мая 2026 года.
9: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
10: Подробности на baden-land.ru. 0+.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
17: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Где купить

0: От 1 949 000 рублей. И пакет техобслуживания на период гарантии бесплатно. В Уникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
2: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
1: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
0: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Бабах!

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет Оригинас.
1: Доброе утро. Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил сегодня президент Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Президент отметил, что не случайно прибыл в Китай с огромной делегацией из представителей большей части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций, пишет агентство ТАСС. Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером с двухдневным официальным визитом. Сына основателя бренда «Манго» освободили под залог после задержания по делу о гибели отца. По данным испанской прессы, Джонатан Андик накануне провел под стражей 7 часов, вышел на свободу под залог в 1 миллион евро. У него изъяли паспорт, запретили выезжать из страны, обязали еженедельно являться в суд. Семья уверена в невиновности Джонатана, заявил ее представитель, пишет агентство Reuters. Напомню, основатель бренда одежды «Манго» Исаак Андик погиб зимой 2024-го в горах недалеко от Барселоны, куда отправился с сыном. Миллиардер сорвался с высоты более 100 метров и упал в ущелье. Изначально смерть рассматривалась как несчастный случай. Предстоящим летом в ряде многоквартирных домов в Екатеринбурге будут отключать горячую воду на 2 недели. Это связано с пилотным проектом ЕТК, переводом 2 зон теплоснабжения в городе на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жильцам не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Но на время проведения работ горячую воду отключат на улицах Фурманова, Машинной, Белореченской и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части домов в начале июля. В этом году в Екатеринбурге непривычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщения жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление, рассказал доктор биологических наук УРОРАН Алексей Гилев. В прошлом году наблюдалась та же картина. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, отметил ученый. Для защиты от комаров Роспотребнадзор рекомендует применять репелленты, электрофумигаторы и москитные сетки. На Средний Урал пришло небольшое похолодание. Сегодня днем синоптики пообещали в Екатеринбурге не выше плюс 22 градусов, кратковременный дождь. Завтра еще чуть прохладнее, без существенных осадков. При этом с пятницы начнется новое потепление. Выходные ожидаются сырыми, но очень теплыми, до плюс 25 градусов и выше. Это обещает Росгидромет. В субботу и воскресенье ожидается облачная погода и дожди. По предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, в конце мая, начале июня ожидается теплая погода, но не жаркая. Днем примерно плюс 18, по ночам плюс 8-10. Официальный доллар 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: В Havail Reginas майские скидки. Только до 25 мая 2026 года. 15 новых кроссоверов Havail Jolion по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера Havail Jolion с невероятной выгодой в Reginas в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3.
4: Это был прогноз погоды после выпуска новостей.
5: Климат-контроль. Катапульты!
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура плюс 17, плюс 19.
6: Пилот FM. Реклама.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульты на сегодня почти все. Ну, а Эдику спасибо, что составил нам компанию. Как в том фильме. Спасибо, что живой, спасибо, что проснулся.
9: Скоро снова буду тут.
10: Да-да-да, вечером ждите Эдуарда в навигаторе. Ну, а что, сегодня у нас замечательные праздники, которые можно отметить.
0: Так-так-так. А мы готовы.
10: Международный день пьяницы. Реальный праздник вот такой.
0: У кого-то каждый день праздник.
10: Первым делом.
9: Интернационал вот этот самый.
10: Видимо, поэтому же тут же где-то Всемирный день врача-травматолога, да, не дай бог,
0: бережем. Там рядом. У меня, кстати, КБшечка на улице напротив травматологии находится.
9: Купоны надо давать.
10: И Всемирный день ориентирования.
9: На местности тебе? Это вот когда пьяница пытается найти травматологию.
0: В трех соснах пытается не заблудиться.
9: Два пальца от алкоголя, вот это вот.
10: Берегите себя, пусть все будет хорошо.
0: Праздники, конечно же, вот эти все отмечайте осторожно. Не пытайтесь их совмещать. Всем желаем здоровья, но и 3-4.
10: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
9: 12+.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
12: Джекроб. Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
13: Населько.

0: Реклама.
1: Зайчик, купи чинганчик.
2: Что? Лена, какой еще чинганчик?
1: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
3: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
2: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
4: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсен. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый. Забудьте. В Акаме автомобили с пробегом только те,

0: 8-47. Реклама ИП Житков Игорь Юрьевич. ИН-66-700-734-6301. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высший пилотаж.

0: 11.30 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки – АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера ИН. Итак, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 5 баллов, движение плотное. На Восточной по-прежнему пробка от Малышева до Декабристов. Придется постоять также. На Серафимы Дерябиной от Репина до Шаумяна. На Большакова пробка от Сурикова до Белинского. На Щерса много машин, тоже от Сурикова до Машинной. 8 марта стоит от Фрунзе до Радищева. Напоминаю, что Куйбышев у нас закрыли до 15 августа. Отрезок от Горького до 8 марта никак не проехать, не пройти. Там будут делать подземный переход, поэтому придется с объездами потерпеть практически все лето, имейте в виду. А на Малышева пробка от Мира и до Малышевского моста. Там, напоминаю, тоже у нас идут ремонтные работы, поэтому стоит не только Малышева, но еще и Высоцкого. От 40-летия Комсомола до выезда с Живайки. Тоже придется постоять, потерпеть, пока идет ремонт. Ребята, что могу вам сказать, только терпение, терпение, еще раз терпение. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Ура! Веерпарк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
6: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
5: Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
2: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
2: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. Российские власти усложнят использование мошенниками одноразовых сим-карт. Кабмин включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Об этом рассказал зампред и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. То есть мошенник не сможет быстро избавиться от симки, которую использовал во вред людям, отметил вице-премьер, цитирует его агентство ТАСС. Законопроект также обязывает операторов переставать взимать плату с абонентов после того, как те изъявили желание отказаться от услуг связи. Вода в реке Сеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Пулин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Сети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. В поселке Монетный под Екатеринбургом накануне вечером сгорел частный дом вдовы участника СВО. Отца семейства похоронили буквально неделю назад. У бойца остались вдова и трое детей. Двое сыновей, 19 и 12 лет, и двухлетняя дочка. Во время пожара они, к счастью, не пострадали, но сгорели все вещи и многие документы, сообщил в телеграм-канале исполняющий обязанности главы Березовского Владимир Шауракс. Он обещал помочь семье. Дал поручение заму по социальным вопросам взять семью под полное сопровождение. Помочь с документами, предоставить жилье из маневренного фонда. Депутаты округа также обещают оказать материальную поддержку семье, сообщает «Новый день». Мэрия Екатеринбурга заключила еще один контракт на поставку новых автобусов. 15 машин должны прийти в город до 30 июня. Курсировать эти автобусы будут по маршрутам 50, 64 и 67, написал в своем Макс-канале мэр Алексей Орлов. Ранее 15 новых гармошек уже пустили по маршрутам номер 49 и 51, напоминает «Новый день». Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов на призы киносмотра. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Обещает сегодня днем синоптики облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-8 метров в секунду. А температура плюс 17, плюс 19.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного «Хавейл Джолион». Более динамичный, технологичный, дерзкий. В «CS Motors» на проспекте Космонавтов 3. Новый «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL флагшип 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
10: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Take My Breath. Уикенд распрекрасный. На 104.10 FM только что. Чуть раньше Dave & Tams Rain Dance. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира и приглашаю вас в дневной драйв на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ОУК «Баден Групп». В нашей музыкальной программе далее для вас Алекс Уоррен, Хьюглен Солто, Оливер Три и Робин Шульц. Какой-то еще интересный. В 12.30 нас ждет «Катапульта на бис». И минут через 20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. И полетели.
1: Реклама.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
6: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский! Так рядом же! Поехали!
8: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор по «Автобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: На селько.

0: Васильковская, 22-228-2111.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, «Елка», «Чиж», Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, «Северный флот», «Сова» и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. «Движение» начинается здесь.
2: 0+.
3: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
4: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
3: Веер Молл. 6 июня. 0+.
5: Один день. Один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Амода Джейку. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Евгений Шерчков, представитель бренда Amoda J.Co. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и J.Co. Встречаемся в Amoda J.Co «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, анонсированный чуть ранее конкурс на 104.10 FM. Шанс выиграть прикольный приз. Да-да. Спонсор конкурса ООО «ВК-эксперт». Приходите на выставку «Уралмаркет». Выставка продажа только с 22 по 24 мая по адресу Горького, 4А. Набирайте 237-104 и выигрывайте забавный сувенир от «Уралмаркет». С 22 по 24 мая на Плотинке в Уральском центре развития дизайна на Горького, 4А, состоится «Уралмаркет». Десятки брендов, рожденных на Урале, дизайнерская одежда и обувь, изделия из кожи, текстиль и декор. Вход свободный. Добро пожаловать. Победитель конкурса сегодня получит отличный сувенир вязаного мишку из новой коллекции участницы «Уралмаркета» Юлии Петровой. Интересно, есть ли у нас звонящий? Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Антипов Кирилл.
2: Здравствуйте, Кирилл Антипов. Я Дмитрий Раевский. Очень приятно. У вас есть шанс... Спасибо. Улетел куда-то, Кирилл. Набирайте 237-104 и выигрывайте вязаного мишку из новой коллекции дизайнера Юлии Петровой. Кому нужен вязаный мишка? Может быть, вам, может быть, вашей подруге жизни. Ну, в общем, пригодится, да? Хорошая вещь. Да, набирайте 237-104. Я жду. Угу. Разыгрывается приз от «Уралмаркет» только с 22 по 24 мая на Горького, 4А. Есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Ильдар.
2: Ильдар, у вас есть прекрасная возможность выиграть вязаного мишку. Если выиграете, куда вы его денете?
4: Детям подарю.
2: Отлично. Для этого нужно ответить на несложный, как мне кажется, вопрос. Вопросы касаются ярмарочной традиции. Что на ярмарках в России называли красным товаром? Варианты ответа. Товар ярко-красного цвета, лучшие дорогие ткани или бракованные вещи. Как вы думаете, Ильдар?
4: Я думаю, это лучшие дорогие вещи.
2: К сожалению, это неправильный ответ. Спасибо, Ильдар, за участие в нашем конкурсе. Ну, надо же, ситуация накаляется, состязание продолжается. Набирайте 237-104. Что на ярмарках в России называли красным товаром? Товар ярко-красного цвета, лучшие дорогие ткани или бракованные вещи? Слушайте, а что он ответил? Лучшие дорогие ткани? Ильдар, вернись! Вернись, Ильдар! Ильдар! Я прошу прощения, Ильдар. Здравствуйте, вы в эфире? Угу. Наберите меня еще раз, Ильдар, пожалуйста. 237-104. У нас кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Что-то я немножко отвлекся от конкурса, и так не очень получилось с Ильдаром. Представьтесь, пожалуйста.
5: Меня зовут Вадим.
2: Вадим, что на ярмарках называли красным товаром? Товар ярко-красного цвета, лучшие дорогие ткани или бракованные вещи?
5: Я думаю, дорогие ткани.
2: Ну да, точно, да. С Ильдаром получилось не очень. Ильдар, дозвонитесь до нашей студии, пожалуйста. Мы дадим вам поощрительный приз. Ура! Я поздравляю вас с победой. Вы выиграли вязаного мишку. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте, пожалуйста.
5: Поздравляю всех, весь Екатеринбург, с наступающим летом.
2: Отлично, спасибо. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Да-да. С 22 по 24 мая на Плотинке в Уральском центре развития дизайна на Горького, 4А, состоится «Уралмаркет». Десятки брендов, рожденных на Урале, дизайнерская одежда и обувь, изделия из кожи, текстиль и декор. Вход свободный. Победитель получает вязаного мишку из новой коллекции Юлии Петровой, а следующий конкурс в это же самое время завтра. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай.
6: Информация на правах рекламы.
7: «Уралмаркет». С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького, 4А. Вход свободный. 0+.
1: Реклама.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академия.

0: Я в Сочи. Погода супер.
1: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Где

0: В Уникум. Росточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Я Марджо Багинасвали.
3: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
4: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
3: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
11: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
12: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
13: Застройщик ОСЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Продавцов ИИ фруктов на маркетплейсах требуют наказать. Покупатели жалуются, что маркетплейсы заполонили саженцы с необыкновенным урожаем, которые сгенерированы в нейронках изображения. Часть, конечно, не видят никакого подвоха, и никто не покупает вот эту вот ерунду, которую типа там нарисовала ИИ. Это речь идет о клубнике в форме розы.
4: А, да, всякая такая дичь есть.
3: Значит, огромных малиново-клубничных каких-то деревьев. Деревьев, значит, фэнтези, фиолетовый крыжовник, синяя малина. И товары расценили как намеренный обман потребителей.
4: Вводят заблуждение.
3: Да, и генпрокуратуру, и МВД просили провести проверку, что же это.
4: Я бы, знаешь, за что еще взялся? За название всяких вот семян. Там какие-нибудь укроп Дон Дигидон или вот томат звездный истребитель бифштекс марша. Это реальное название.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. Накрытые детские площадки. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Не стыдно?
9: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Мне нужно личное пространство.
11: У тебя будет своя комната.
10: Мне нужно больше места под одежду.
11: А у тебя гардеробная.
10: А мне нужно играть с друзьями.
11: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
12: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-54-20. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
14: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
13: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
15: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА «Супротек». Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.

0: центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Веселье не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
8: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
9: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: 101.4 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Переговоры лидеров России и Китая продолжались сегодня 3 часа. Встреча на высшем уровне началась с сообщения Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Затем к ним присоединилась основная часть делегации. По итогам подписано совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, пишет агентство ТАСС. Ранее Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и отметил, что не случайно прибыл в КНР с огромной делегацией из представителей большой части российского правительства, руководителей бизнеса, представителей общественных и образовательных организаций. Главы МИДов Евросоюза обсудят кандидатуры возможных переговорщиков с Россией на следующей неделе в рамках встречи на Кипре, сообщает сегодня Financial Times, ссылаясь на источники. По данным журналистов, администрация президента США Дональда Трампа якобы уведомила глав европейских государств о том, что не возражает против переговоров ЕС с Москвой параллельно с российско-американским диалогом. Ранее издание «Политику» сообщало, что среди обсуждаемых фигур, подходящих на роль переговорщика с Россией, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. На выезде из Академического в Екатеринбурге усугубились пробки из-за ремонтных работ. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафима Дерябиной и Шаумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час, пишет Е1, и отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют участок объездной в сторону Базового. Продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. За новый тренд для TikTok, который снимают подростки у могил бойцов СВО, грозит административная и уголовная ответственность, пояснил адвокат Александр Петрикин, пишет «Новый день». Если автору ролика нет 16 лет, его обяжут писать объяснение, чтобы понять, стоит ли кто-то за этим видео. В мае в сети появились ролики с кладбищ, на которых подростки пляшут и заворачиваются во флаги, установленные возле могил бойцов. В апреле вирусился другой видеотренд. Подростки воровали сладости с могил. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда предположила, что хулиганство на кладбищах может продвигаться в соцсетях, чтобы выставить молодое поколение России в дурном свете, напоминает «Новый день». В аэропорту Кольцово появился новый четвероногий сотрудник. Русский охотничий спаниель по кличке Пуля. Она будет искать в багаже пассажиров запрещенные предметы, в том числе оружие, сообщили в пресс-службе Кольцова. Русский охотничий спаниель – очень компактная собака. Ей проще работать в ограниченном пространстве, например, на борту самолета. При этом спаниели обладают отличным чутьем. Пуля уже прошла курс социализации, в рамках которого собак приучают к шуму аэровокзала и перрона. Собака уверенно работает на входе. После завершения подготовки Пуля пройдет аттестацию и выйдет на полноценное дежурство, пишет «Новый день». Официальный доллар 71.29, евро 82.79.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра в четверг, 21 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
2: 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фанатике снова с нами продюсер Фрэнки Ризардо с мелодией, которую хочется слушать бесконечно, да. Чем называется «Шинджуку» прямо сейчас для вас. Сразу после в нашем эфире стартуют нон-стопы без рекламы. Да.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», дилерский центр «Черри Июль».
5: Информация на правах рекламы.
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз, скидка до 550 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на карту. Три, зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Нон-стоп.
7: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Реклама.
1: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Ух. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badendefisland.ru 0+.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
6: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 000 рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Ура! Верпарк!
10: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
9: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
10: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
8: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
8: 15+.
12: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
13: Завтрак от 259 рублей.
14: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
15: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков,

0: Юрьевич, Ипэ Житков Игорь Юрьевич, ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос-Маркет – ваше доверие.
2: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
1: Лос-Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос-Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
3: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды. Дизайнерская одежда. Крафтовые продукты. Детский маркет. Бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А.

0: Лена, какой еще чинганчик?
1: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
2: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Березовский, так рядом же, поехали!
2: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: Полчаса без рекламы.
4: Только музыка.
5: На Радио Пилот.
6: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
7: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Информация на правах рекламы.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
6: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
7: Тыц-тыц-тыц. Полчаса музыки нон-стоп.
8: Окей. На радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Курс доллара на рынке Форекс сегодня обрушился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023-го, пишет РБК. Как говорят аналитики, на курс рубля продолжают влиять несколько факторов, и в том числе на вес предложения со стороны экспортеров, низкий спрос импортеров. Напомню, накануне курс доллара опускался ниже 71 рубля в ходе торгов на межбанковской валютной бирже. Агентство Bloomberg отмечало, что с апреля рубль укрепился к доллару на 12%, в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. В Каменске-Уральском завели уголовное дело на детского тренера по боксу, который избивал воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского СКР. Ранее СМИ распространили кадры с тренировки, на которых видно, как мужчина бьет ребенка, в том числе ногой в спину. Сейчас правоохранители собирают доказательства, ведут опрос свидетелей, изымают документы в рамках следственных действий. Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка, говорится в сообщении СК, пишет «Новый день». В Свердловском селе Косулино в аварийном доме рухнул потолок, сообщает «Федерал-пресс». После обрушения потолка в общем коридоре дверь в одну из квартир двухэтажки оказалась заблокирована. Двух жильцов из здания эвакуировали при помощи лестницы сотрудники пожарной части. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Дом был построен в 1967 году. Администрация Белоярского городского округа признала его аварийным осенью 22 года. Жильцы после этого остались только в одной из квартир, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. В летние каникулы смогут трудоустроиться 15 тысяч свердловских подростков. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер. На летнюю занятость несовершеннолетних в этом году выделили больше 60 миллионов рублей. Ребята, трудоустроенные через центры занятости, будут получать дополнительную к зарплате выплату от региона в сумме 4284 рубля в месяц, написал Денис Паслер в своих соцсетях. В данный момент различные вакансии для подростков предлагают больше 200 работодателей. Большая часть предложений касается работы в культурных и образовательных учреждениях, а также в центрах творчества и муниципальных хозяйственных службах, пишет «Новый день». Первые стыковые матчи за право выступать в российской футбольной премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинский «Динамо» занял 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» – 13. «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» – 4. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы 2-го по значимости дивизиона в Екатеринбурге и Волгограде. Ответный матчи пройдут 23 мая в Махачкале и Самаре, соответственно. «Урал» покинул РПЛ по итогам сезона 2023-24. «Ротор» в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 2020-21, отмечает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 71.29, евро 82 рубля 79 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
0: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра в четверг, 21 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 18-20 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Пилот.
4: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exit. Born for more.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фанатике у нас для вас сейчас трек номер один в музыкальном направлении нью-диско в мире на сегодня. Наш давний знакомец, усач-танцевач Purple Disco Machine. Тема называется «Disco Chick».

0: Party now, stop like this. В Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14:00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Поющий, читающий рэп Питбуль. Кого только не услышишь по радио. Да, I Know You Want Me на 104.4 FM. Только что чуть раньше Оффенбах, Miles Away. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-джокей Дмитрий Раевский. Готовлюсь провести в эфире конкурс. Примерно в 2.20 это произойдет. Вы тоже готовьтесь. Да, сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы. Но сначала приглашаю вас к участию в розыгрыше «Уикенд в столице». Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru, но все же озвучу. Радио «Пилот» и строительная компания «Спартакс» разыгрывают «Уикенд в столице». Победитель отправится в Тбилиси на выходные. Принять участие можно до 28 мая включительно. Чтобы стать участником, вам нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радио «Пилот» 104FM», сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым вы поедете в путешествие. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт. Один участник, один комментарий, и ваша страница должна быть открыта и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартакс», ИП Сергеева Елена Игоревна. Спасибо за поддержку нашего розыгрыша. Вам спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. На горизонте Брак, Секстиен, Russian Row Alejandro и Wizkid, Bruno Mars. Полетели!
2: Реклама.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смесь.
10: Анна, вы просто песня.
7: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
13: Вызов – это испытать настоящую полосу препятствий.
14: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
15: И побывать в настоящей пожарной машине.
16: А еще попробовать еду полевой кухни.
13: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
15: Мам, пойдем!
13: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
17: 12+.
18: Где

0: В Уникум. Росточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Я Марджи Баги назвали.
2: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
3: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте, сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт.
2: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
7: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
8: 0+.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
5: Дневной драйв на радио «Пилот». Yeah.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и обещанный чуть ранее конкурс на 104.10 FM. Шанс выиграть сертификат на покупку на известном маркетплейсе. Спонсор конкурса – компания «Гребец», ИП «Гребец» Артем Константинович. Банкротство физических лиц всего за 100 тысяч рублей. Хотите приз? Набирайте 237-104. 237-104. Да, если вы попали в сложную финансовую ситуацию, ее нужно решать. Нерешаемых ситуаций нет. Юристы компании «Гребец» проведут процедуру банкротства без лишних рисков. У нас есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло.
2: Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Дмитрий.
2: Дмитрий, тезка, очень приятно. Дмитрий, сейчас будет вопрос. Если отгадаете, то выиграете сертификат на покупку на маркетплейсе. Готовы?
3: Да.
2: Да, наш спонсор компания «Гребец», и вопросы мы задаем о финансах. Одним из самых быстрых банкротств в мире за всю историю стал крах американской кофейни, которая продавала не кофе, а что? Варианты ответа. Просто аромат кофе, услугу собеседницы на час или возможность поработать бариста. Как вы думаете, Дмитрий?
3: Третий вариант.
2: К сожалению, это неправильный ответ, но спасибо за участие в конкурсе. Да, один вариант улетает. Третий вариант – возможность поработать бариста. Ну, в общем, это должно работать. К банкротству не приведет точно. Да, одним из самых быстрых банкротств стал крах американской кофейни, которая продавала не кофе, а что? У нас есть претендент. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Алло, братья, можно еще раз ответ повторить?
2: Нет, нельзя. Всего хорошего. Давайте набирайте 237-104. Что же было одним из самых быстрых банкротств? Крах американской кофейни, которая продавала не кофе, а что? Варианты будут, нет? Здравствуйте, вы в эфире.
5: Алло, день добрый.
2: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
5: Влад.
2: Влад, очень приятно. Так что же продавала эта кофейня, которая быстрее всех обанкротилась?
5: Аромат кофе?
2: Ну, точно, аромат кофе. Никакого кофе там не было. Заходишь, просто пахнет кофе, и все. Поздравляю, вы становитесь счастливым обладателем приза от нашего смелого спонсора компании «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович. Банкротство физических лиц всего за 100 тысяч рублей. По этому поводу, раз вы победитель, толкните речь в прямом эфире. Вещайте.
5: Всем желаю удачи в следующих розыгрышах.
2: Спасибо, прекрасная речь. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Вот в это самое время, но теперь уже завтра, состоится следующий конкурс. Готовьтесь, друзья. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай
6: информация
2: призы.
6: На правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Реклама.
10: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
13: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
14: 0+. Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ.
1: Совершенно новый долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
14: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
1: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.

0: 8 80 15 330.
1: Весна.
2: Встречи с друзьями.
1: Отдых и путешествия.
2: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
1: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
2: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
12: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
4: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
5: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
4: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
10: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
11: Ну как?
12: Шедевр.
11: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
12: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
11: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
12: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
14: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
15: Границы Европы и Азии.
16: Лучший майонез. Ха, уральский рок.
17: Три десятки. Такси нашего города.
18: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
20: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
21: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
20: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
21: Правда?
22: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
25: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
24: Веер Молл. 6 июня. 0+.
26: Территория.
24: Улыбка.
26: Стейк.
24: Смех.
26: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+. Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. ЧП произошло сегодня в школе Севастополя. Обрушился балкон, когда ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 школьников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Рухнул балкон на втором этаже. Детей госпитализируют с травмами разной степени тяжести. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Также в рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры, пишет Москва-24. Синоптики предупреждают о заморозках на Среднем Урале в ночь на четверг, 21 мая. Как сообщает Уралгидромет, температура ночью по области составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. На крайнем севере, в пониженных местах востока и крайнего юго-запада области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем температура в регионе составит от 16 до 21 градуса. В Екатеринбурге без осадков ночью плюс 6, днем плюс 18, пишет издание «Новый день». Уже в пятницу на большую часть региона вернется летняя жара. Температура ночью будет от 5 до 10 градусов, в горах около 0. Днем по области от 22 до 27. В Екатеринбурге ночью в пятницу плюс 8, днем плюс 25. В выходные ожидаются дожди и грозы и до плюс 28. Вода в реке Сеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Полин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Сети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ядин. Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. В составе труппы актер Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Сегодня пройдет торжественный ужин, коллеги будут поздравлять артиста, обязательно будет торт со свечками, сообщает коллектив театра. В гастрольной афише два премьерных спектакля по пьесам Чехова. Юрий Горин играет в обеих постановках. Для юбиляра Свердловской области знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов. По жанру картина это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: В Havail Pro Reginos выгодная акция. 7 новых кроссоверов Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства по специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с Havail H3. Ждем вас на тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра в четверг, 21 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 18-20 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама. Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
9: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке взбодримся под современное UK Garage and Bass звучание. Снова с нами Элиза Роуз и Оффи Дан. Тема называется «Too Slow» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Тепло ли тебе денется?
2: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
0: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
10: Шедевр.
9: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
10: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
9: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
10: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
12: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
13: Купия мода. Просто набери 380-8686.
14: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
15: Акция до конца мая 2026 года.
16: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
17: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
16: Веер Молл, 6 июня, 0+.
18: Урал Маркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. Плюс.
19: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
20: Боитесь, что с пробегом, значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили,

0: 43-08-47. Реклама ИП Житков Игорь Юрьевич. ИН-66-700-734-63-01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
2: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
1: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
2: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
3: На старт! Внимание! Шеф!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Территория.
10: Улыбка.
9: Стейк.
10: Смех.
9: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь потеря зуба решается.

0: консультации специалиста.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
4: 15+.
8: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
9: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
8: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Не стыдно?
11: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе.
2: Важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. ЧП произошло сегодня в школе Севастополя. Обрушился балкон, когда ученики вышли на него, чтобы сфотографироваться. Пострадали 10 школьников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Рухнул балкон на втором этаже. Детей госпитализируют с травмами разной степени тяжести. На месте происшествия задействованы оперативные службы. Губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Также в рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося и приняты необходимые меры, пишет Москва-24. Синоптики предупреждают о заморозках на Среднем Урале в ночь на четверг, 21 мая. Как сообщает Уралгидромет, температура ночью по области составит от плюс 2 до плюс 7 градусов. На крайнем севере, в пониженных местах востока и крайнего юго-запада области ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем температура в регионе составит от 16 до 21 градуса. В Екатеринбурге без осадков ночью плюс 6, днем плюс 18, пишет издание «Новый день». Уже в пятницу на большую часть региона вернется летняя жара. Температура ночью будет от 5 до 10 градусов, в горах около 0. Днем по области от 22 до 27. В Екатеринбурге ночью в пятницу плюс 8, днем плюс 25. В выходные ожидаются дожди и грозы и до плюс 28. Вода в реке Сеть в центре Екатеринбурга покрылась желто-бурым налетом и стала похожа на болото. Причина этого – березовая пыльца. Как отметил синоптик Алексей Полин, березовая пыльца – один из самых сильных весенних аллергенов. Частицы пыли очень мелкие, очень легкие, разносятся ветром на большие расстояния – до 1000 километров. Изменение цвета воды в Сети – это видимый признак того, что концентрация пыльцы в воздухе Екатеринбурга очень высока. В воздухе она летает в виде легкой порошкообразной субстанции. Если же провести по ней пальцем на твердой поверхности, легко растирается в мелкую пыль, отмечает Ятин. Впервые в Екатеринбург приехал Московский театр, студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача. В составе труппы актер Юрий Горин, которому сегодня исполняется 90 лет. Сегодня пройдет торжественный ужин, коллеги будут поздравлять артиста, обязательно будет торт со свечками, сообщает коллектив театра. В гастрольной афише два премьерных спектакля по пьесам Чехова. Юрий Горин играет в обеих постановках. Для юбиляра Свердловской области знаковая точка на карте. Ранее он работал в регионе как режиссер в театрах Нижнего Тагила и Серова. Накануне в основном конкурсе кинофестиваля в Каннах прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Это первая работа российского режиссера за 9 лет. Многие критики называют ленту одним из главных фаворитов. По жанру картина – это политическая притча. Действие разворачивается в сентябре 2022-го, когда в России объявили частичную мобилизацию, а политические и социальные разногласия поделили общество на две части, сообщает издание «Варайти». Также в основе сценария картины Звягинцева – классический фильм Клода Шаброля «Неверная жена», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71,29, евро 82 рубля 79 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра в четверг, 21 мая, в лучшем на свете городе ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 7-9, завтра днем плюс 18-20 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
10: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
13: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exit. Born for more.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. Меня выталкивают отсюда ведущие антипробочного шоу «Навигатор». Они проведут с вами следующие несколько часов, а именно 4. До 8 вечера. В 8 вечера в эфире «Фитнес-час» Надежды Стрельниковой. Не пропустите. На прощание от меня в секретной фонотеке ANLTR и 3DDY с темой Like It. Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк».
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто поймал волну пилота в столице Урала 3 минуты 5. И, конечно же, в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Специализированный застройщик», «Правобережный Новый город».
2: Также «Навигатор» вещает для вас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Конец мая. Многие сейчас готовятся к отпускам. И есть свеженькое исследование для вас, вот для тех, кто собирается. Оказывается, ежедневное употребление винограда помогает защищать кожу от ультрафиолетовых лучей.
2: Я думаю, это крем-то не заменит, конечно.
3: Ну, не заменит, да, но тем не менее, как бы поможет.
2: Кожица и накрыться от него.
3: Да. Американские ученые обнаружили, что виноград перезагружает защитные механизмы кожи и оберегает ее от вредного воздействия. Естественно, да, провели эксперимент. Испытуемые должны были в течение 2 недель ежедневно съедать по 3 порции плодов винограда. То есть прям нормальными закидываться. Я полагаю, что гроздь.
2: На ладошки.
3: Ну, гроздь, наверное.
2: Гроздь многовато, мне кажется, для порции.
3: Ну, может быть. Но в любом случае сравнивали поведение клеток кожи участников в начале и в конце эксперимента. И оказалось, что виноград сделал кожу всех участников менее уязвимой. Да, что вот изменения генов указывают на усиление процессов ороговения. То есть как бы защитный внешний барьер появляется на коже.
2: То есть кожа становится грубее по факту.
3: Ну, видимо, да.
0: Не-не-не, все нормально. У меня тоже такое бывало, что когда вот виноград, он еще из него сок выжимаешь, если особенно, и потом немножко подержишь там.
2: Ну, у нас все такие мастера есть.
0: Да, да, и потом тоже на рогах.
3: Я ничего не поняла, если честно.
0: Давайте разберем эту ситуацию, из чего делается вино.
2: Ну, все отдыхающие защищены у нас, конечно, на несколько лет вперед.
0: Думаешь, что они вон лежат иногда на улице, спят спокойно под солнцем, ничего не боятся.
3: Ороговели, да.
2: Сметану берут только для закуски.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Малышева стоит от Гагарина до Егоршинского подхода. На Восточный затор от Ленина до Декабристов. Не едется по Космонавтов от Мельковского переулка до Фронтовых бригад. На Серафимы Дерябиной плотно от Волгоградской до Шаумяна. И нужно потерпеть на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Где

0: Вкусно. Вуникум. Росточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
5: Не стыдно?
6: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103, 18+.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
9: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Зайчик, купи чинганчик.
10: Что? Лена, какой еще чинганчик?
14: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
9: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей.
11: Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
15: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
16: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
15: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
17: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
16: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
17: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Чтобы поучаствовать прямо сейчас, набирайте наши цифры. 237-104. Главный находится в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: Ну и вы только правильно наберите!
2: Кстати, вы можете нам словечко тоже загадать и три варианта предоставить того, что оно значит, чтобы один был правильным. И попробуем, так сказать, поменяться местами. Да.
3: Но от конкурса все равно это вас не освободит, кстати.
0: Ну как?
3: Просто...
0: Непонятно, да. Мы явно... Это не так часто происходит, поэтому мы все еще не определились до конца с механикой. Непонятно.
2: Потому что по большей части мы выигрываем.
0: Ну да.
2: 237-104.
0: Да, ну? Вам всего-то нужно жажду к победе. Добрый, недобрый. Вот, немножечко не получилось. Какой-то злой даже вышло. Да, будьте внимательны, чтобы у вас там связь была, все в порядке. Если вы на трассе, то тогда, ну, может, у нас и ничего и не получится. Прости, у нас ничего не получится.
3: Всегда дело не в тебе, дело в тебе.
2: Запарковаться. А сейчас многие люди в офисах на работе думают, так
0: добрый
2: подарочек урвать.
3: Да что ж.
0: У нас что-то, я вот как будто опять на этой беспонтовой рыбалке, где у меня постоянно клюет и ничего нигде.
2: Может, у нас что-то со связью могло случиться. Давай я на всякий случай проверю. Но если я сам себе дозвонюсь, то подарок мне.
0: Да-да-да, давай.
3: Вот как?
2: 237-104 на коротком наборе у меня этот номерок. Как удобно.
0: Интересно, зачем это он тебе?
2: А вот смотри, звоночек. Это, наверное,
0: звоночек,
2: я.
0: Это... Добрый вечер.
3: Привет.
2: Ку-ку.
4: Ку-ку.
2: А это я.
4: Это я.
2: Ну вот, какое слово сегодня загадали. Есть еще, кстати, звонок. Похоже, связь проверенная, стала лучше работать. Алло.
0: Добрый вечер. День даже еще.
2: Как зовут тебя?
4: Алло, меня зовут Дима.
2: Дмитрий, что ж так долго не набирал-то? Мне аж пришлось самому.
3: Мы тут с ума сошли все.
0: Пока Эдик освободит линию.
2: А Тамара говорит, извини, дружок, тебя кто-то опередил. Дмитрий, скажи, где работаешь, чем занимаешься вообще?
4: Программистом работаю, пишу код.
2: Для какого рода программ? Что именно за обеспечение программное?
4: Для всяких казино.
2: Для казино? Ничего себе! И вкладываешь ли ты какие-то варианты, вот знаешь, во всяких телеграм-каналах эти истории, схемы обыгрывания казино, ставим там 6 раз вот на эту шляпу, и потом тогда получается. Ты как человек, который с этим связан, вообще в подобное веришь?
4: Что можешь это выиграть? Нет, не верю.
2: Вот. Ну, так ты же сам пишешь, конечно.
0: Да. А на самом деле есть же вариант оставить какую-нибудь лазейку в коде, быстренько обчистить работодателя и свалить.
3: Например.
2: Ну, это надо очень быстро, наверное, сваливать. Как-то очень.
0: Мне просто кажется, что это та ситуация, где у нас, поскольку казино в целом в нашей стране имеют непонятный статус.
2: Ну, смотря какое. Игорная зона-то есть, но мы же про онлайн какой-то говорим.
0: В случае чего, да, но в любом случае, если тебя поймают, скажешь, а что вы, жалуетесь, что я вам мешаю закон нарушить?
2: Дмитрий, скажи, а вот процентное соотношение выигрыша ты закладываешь в эту программу или ты даешь возможность это делать тем, кто, собственно, дальше занимается им?
4: Да нет, мы же перепутали, это речь про детское казино, понимаете, детское... рыбками.
2: А, с рыбками, господи, ты нас так разогнал, знаешь.
3: Ой, как удобно.
0: Да, ну, правильно все делаешь, как говорится, кто переобувается, у того ноги не пахнут.
3: Это да, это великий человек сказал.
2: Я вот пытаюсь представить, что такое детское казино с рыбками. У меня в голове мало что возникает. Расскажи подробнее, в чем механика?
4: Надо рыбок поймать.
2: Поймать.
4: Если золотую поймал, то выиграл.
3: И что выиграл?
4: Ну, там, 1000 очков.
2: Ага.
0: Да, ой, но если ты очки. У тебя подозрительно много золотых рыбок, тебя там карасика тормознут на выходе. Скажут они, а не считаешь ли ты рыбок за столом?
2: Давай-ка вот мы от косяка и поплыли в отделение. Дмитрий, в общем, у нас у тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Итак, слово для тебя сегодня «рамма» с двумя буквами «М». «Рамма».
3: Возможно, так называется одна из социальных каст в Индии. Может быть, это ажурная деревянная решетка в японской архитектуре, либо есть такой хищник семейства куньих.
2: Итак, рамма — это деревянная решетка ажурная в Японии, это социальная каста в Индии или хищник семейства куньих?
4: Я думаю, это что-то японское.
2: Что-то японское. А почему так считаешь?
4: Ну, очень похоже, типа рама.
2: Рамен, да? Что такое? Как-то Азии пахнуло, да?
0: Слушай, на самом деле, любое слово вот это по-японски сказать, но будет так звучать, типа синхрофезетрону.
4: Да, да. А в конце рама.
2: Ладно, принимаем твой вариант ответа, и действительно так. Это ажурная деревянная решетка между потолком и дверью в Японии, которая используется для вентиляции. Дмитрий, мы тебя поздравляем с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор! Информация на правах рекламы.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Реклама.
9: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщику ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
6: ОКИД Екатеринбург. УГРН 186-67-108-907-0+.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Амбигазовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды. Дизайнерская одежда. Крафтовые продукты. Детский маркет. Бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.

0: работе.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 31 минута, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виер Парк», телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 5 баллов. Учителей Турбинная стоят от Вилонова до проспекта Космонавтов. На Малышева движение затруднено от Гагарина до Егоршинского подхода. Пробка на Космонавтов от Челюскинцев до фронтовых бригад. На Восточной уже собралась толчья от Ленина до Декабристов. Ситуация не радует на Блюхера от Мира до Шевской. И нужно проверить свое терпение на Ленина от Тимирязева до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Виер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виер Мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Ташкин в рубрике «Игротека».
0: Доброго дня всем, у кого дома ЭВМ стоит не только для работы. В столице Урала 35 минут пятого. С вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня расскажу про недавно вышедшую игру, которая понравится тем, кто хочет играть в игры, но не играть при этом в игры. Называется она «Directive 8020», и это интерактивное кино, скорее, нежели игра, от создателей уже засветившихся в этом жанре проектов, например, таких, как самый у истоков у них стояла игра «Until Dawn». Это где вот группа подростков, они отдыхают, там отрываются в дачном домике своем вот этом, и параллельно на них охотится этот Вендиго, который... Ну, в общем,
2: короче, кнопки тогда надо нажимать все-таки.
0: Да, да.
2: Но в целом не особо.
0: Квик-тайм-ивенты во время роликов, где вам нужно вовремя нажать нужную кнопку.
3: Темные картинки, все, я понял.
0: Да, вот. Да. И это от тех же создателей игры, но только здесь они исследуют тематику космического вот этого хоррора, где вы будете играть за... Ну, там условно, типа, нету конкретного главного персонажа. Вы будете экипажем их решениями управлять. Очередного вот это, колонизаторская история. На Земле все плохо. Единственная надежда — это свалить на другую планету, которая 12 световых лет от нас на расстоянии находится.
2: Хорошо, там, где нас нет.
0: Надо
2: лететь, чтобы доказать обратно.
0: Да, и в принципе, классика там. Катастрофа, ту-ту-ту. Оказывается, мы не одни, а с нами какая-то инопланетная тварь, которая умеет принимать человеческий облик. И поэтому это такой детектив, скорее, про выяснить, кто же здесь у нас на самом деле не человек.
2: Просто прикрутили нечто еще разок.
0: Да, на самом деле это тут и стилистически очень часто выстреливает нечто. Скорее такая, даже я бы сказал, смесь нечто и Dead Space, который изначально тоже вдохновлен нечто. Все дороги ведут в Рим, в общем-то. Ну и это классическая история. Через диалоги вы принимаете решения, в соответствии с которыми в конце выживет какое-то или не выживет количество людей, и от этого зависит то, какую концовку вы получите.
2: Мне только один интересует вопрос. Вот это существо, которое прикидывается человеком, оно всегда прикидывается конкретным человеком, и надо отгадать, кто это?
0: Не-не, там будет вот эта суета, что, ну, непонятно, может быть, вот этого теперь нету, а он другая фигня.
2: Просто на втором прохождении сразу сказать, это он! Я знаю!
0: Да нет, честно сказать, это очередная игра про выбор без выбора, где, ну, это про то, как вы хотите, чтобы протекал сюжет, но в действительности каких-то радикальных изменений по поводу вот именно концовки, как все это завершается, вы внести не сможете.
2: А все в 3D-графике покрутить там мышкой можно?
0: Нет, там можно и походить и в каких-то фрагментах и так далее, то есть это, там есть элемент квеста, но тем не менее, в основном это, конечно, кино с нажиманием кнопок вовремя.
3: Я что помню, по крайней мере, об играх от темных картинок, да, Dark Pictures, у них очень сложно сделать так, чтобы выжили все, то есть это прям какой-то очень сложный квест.
2: Вот единственный способ. Как, они все выживают.
0: Как правило, да, там такой типа, ой, как же сделать, чтобы все выжили, и ты уже миллион раз перепрошел и попробовал, и все это ради дополнительной концовки 15-секундного ролика, который, знаете, я бы и на Ютубе, наверное,
3: стоит,
0: посмотрел.
3: Да,
0: но в любом случае, многим нравится этот жанр, и поскольку это известный производитель подобных игр, решил, что стоит упомянуть, ведь нравится людям не просто так, и если вы любите интерактивное кино, то тогда вот от великана этой индустрии попробуйте, погоняйте, новенькая вышла. Еще раз напоминаю, называется Directive 8020, поэтому заходите на игровые площадки, качайте, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Мне нужно личное пространство.
6: У тебя будет своя комната.
5: Мне нужно больше места под одежду.
6: А у тебя гардеробная.
5: А мне нужно играть с друзьями.
6: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
7: УСЗ Витамин Девелопмент. ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
4: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
4: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
10: Я Евгений Шерчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и JQ. Встречаемся в Amoda JQ «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
11: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
12: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
14: 0+.
15: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
17: I am paid to exist.

0: Доброго дня всем, кто остановился на 104,1 в Екатеринбурге, 16:49, а с вами навигатор.
1: У нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс на тему «А это мой багажник», который проводит радиопилот и официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City. До 22 мая успевайте присылать нам фотографии, где есть вы и ваш багажник, а 22 числа в прямом эфире навигатора мы выберем 5 счастливчиков, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО Lucky Motors, официальный дилерский центр Lucky Motors Havail City на Умельцев 2.
2: Вот говорят, дружбу за деньги не купишь. Ну, глупости какие вообще. Вот россияне все чаще начали арендовать друга на час. За последние 5 лет статистика такова, что в 2.5 раза, во-первых, вырос спрос на услугу.
1: Так это скорее за бутыльник, наверное, на час.
2: Не совсем. Здесь вот вы, получается, если вы друг на час, то вы обмениваетесь с клиентом мемами всякими разными, слушаете жалобы на жизнь, естественно. Можете сходить с ним на шопинг, на какие-то другие мероприятия его сопроводить. И ценник таков, базовое общение, в основном от 150 рублей за 10 минут, но чем опытнее друг, да, профессионал, тем дороже. Кто-то до 1000 берет.
1: Это который друг вокруг вот.
2: Ой-ой-ой. Вот, и больше всего услуга популярна у айтишников и удаленщиков. Общения вот им не хватает очень сильно.
1: Ну, ладно, хоть не с чат-ботами.
0: Но, смотрите, он же прям друг-друг, он не приятель, он друг.
2: Друг, да.
0: Ну, все, я, короче, его на 15 минут покупаю, за эти 15 минут занимаю у него 100 косарей, а потом он говорит, друг, верни, я говорю, а ты мне не уже... 10 минут,
2: ты, часики
0: друг.
2: Протикали уже,
1: ты был,
2: да, дорогой.
1: Поручитель на час. Извиняй.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. Жизням трех школьников, находящихся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в Севастополе, ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Развожаев. 10 выпускников пострадали из-за обрушения балкона школы, на который они вышли, чтобы сфотографироваться. В Екатеринбурге днем 20 мая эвакуировали школу номер 115 на Уралмаше. Из здания вывели всех учеников и сотрудников. В одном из классов на третьем этаже был обнаружен подозрительный предмет, который издавал звук тикающих часов. На место выехали Росгвардия, медики, МЧС. По результатам проверки специалистов выяснилось, что находка не представляет опасности. Оказалось, что переполох случился из-за вспышки от фотоаппарата с дисплеем и панелью управления. Ее оставили на подоконнике. Накануне в классе проходила профессиональная фотосессия, и фотограф просто забыл вспышку, рассказали в городском департаменте образования. Всех учеников отпустили домой. Уже 7100 свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона. Больше всего пострадавших в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. С подозрением на энцефалит госпитализировано 16 человек, на клещевой боррелиоз 36. В региональном Роспотребнадзоре обращают внимание на рост числа клещей с боррелиозом в этом году. Их 45%, почти каждый второй. Возбудитель энцефалита обнаружен в 1.5% проб. Появился фейковый телеграм-канал, который выдает себя за официальный и сообщает ложную информацию о введении режима в беспилотной и ракетной опасности, передает антитеррор «Урал» и напоминает, что верить можно только информации о БПЛА от официальных источников, а это губернатор, правительство региона или МЧС, передает «Ядин». В Екатеринбурге пересчитают соловьев. К ежегодной акции орнитологов могут присоединиться все желающие. Нужно только сделать аудиозапись пения соловья и указать местоположение. Соловьи – индикаторы экологического состояния парков. Если соловьи поют, значит, с природой все нормально. В Миноборнауке в настоящее время обсуждают возможность возобновления студенческих обменов с США. Все образовательные программы по обмену были заморожены в 2022 году, пишут «Известия». Доллар 71.29, евро 82.79.
5: Информация на правах рекламы.
6: В «Хавейл Регинос» майские скидки. Только до 25 мая 2026 года. 15 новых кроссоверов «Хавейл Джолион» по специальной цене. Успей стать обладателем крутого кроссовера «Хавейл Джолион» с невероятной выгодой в «Регинос» в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
9: Завтра в Екатеринбурге обещают преимущественно ясную погоду, никаких осадков не ожидается. На термометре утром плюс 9, днем и вечером плюс 15, плюс 13. Подует слабый северный ветер, его скорость 2-3 метра в секунду.
10: Я уже после отсутствия сегодняшней грозы, честно говоря, сомневаюсь, верить ли этому, но на карандаш возьмем.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
14: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
3: 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер всем, кто держит настрой на 104,4 в Екатеринбурге. 6:03, а с вами вечерний
1: Навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора — ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город».
2: Всегда можно стать к нам чуточку ближе. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
3: Давно мы с вами про пользу спорта не говорили, правда?
2: Конечно.
3: Давайте еще поговорим. Новое исследование, в общем, показало, что спортзал официально сильно снижает вероятность депрессии. Чем больше у тебя мышц, чем они крепче, тем больше объем гиппокампа. Это та часть мозга, которая вот отвечает за настроение, стресс и вот эти вот истории про ничего не хочу делать.
4: То есть мозг тоже качается, пока ты качаешь банки.
3: Ну, типа того, да. И регулярные тренировки буквально делают мозг более устойчивым к жизненным кризисам различным, да. Тревога тоже сильно...
4: Недобор углеводов уже не так беспокоит.
3: Меньше на вас влияет, да. И физически слабые люди на 42% чаще страдают депрессиями. Это статистика. И если вы не знаете, на что сделать акцент, тут еще информация появилась, что попу стоит подкачать, в особенности мужчинам, на примере суперуспешных мужиков по всему миру, которые вот качают ягодицы по 3 раза в неделю. Ягодичная мышца у нас самая большая в организме, соответственно, вот она и тело амортизирует, отвечает за равновесие, снижает нагрузку на позвоночник. То есть вы и веселее, и крепче.
4: А почему только про мужиков говорят в этой ситуации?
3: А потому что вот здесь пример именно мужской. Нет, конечно, разумеется, всем, но в данном случае вот просто как бы такая фокус-группа была, скажем так.
0: Я все понял, у меня такое было, я знаю, в чем тут секрет. Так. Мне довелось на твердых лавочках в своей жизни посидеть. Сидеть удобно на этой попе. Минус тревоги сразу моментально. Такой, опа, куда ни присел, комфортненько.
4: В общем, если не знаете, за что хвататься, хватайтесь за гриф. Как минимум.
3: Да.
0: Ладненько, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 6 баллов. Блюхера стоит от Мира Дашевской, на Малышева затор от Комсомольской до Максима Горького и от Гагарина до Егоршинского подхода. Встряли на учителей Турбинной от Вилонова до проспекта Космонавтов, на Ленина плотно от Тимирязева до Хохрякова, и нужно терпеть на Восточной от Ленина до Декабристов.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
6: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
5: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
5: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те автомобили, которые прошли 100% проверку. Без скрученного пробега, без кривых кузовщиков. Мы продаем

0: и Бажитков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Хирургия катаракты за 21 000 рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос-Маркет» – ваше доверие.
6: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
5: «Лос-Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос-Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
7: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
8: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
9: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
10: Знакомы с Ириной?
9: Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
11: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
13: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
14: 12+.
15: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
16: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
17: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
18: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Вермол». ТРЦ «Вермол».
1: Доброго вечера всем, кто раздобыл немного свободного времени, но не знает, куда его направить. В Екатеринбурге 14 минут 6, а с вами вечерний навигатор, и пора строить культурную программу в рубрике «Афиша».
2: Можно сегодня на стендап сходить. В 19.00 в культурном центре «Урал» на Студенческой 3 пройдет сольный стендап-концерт Виктора Комарова. Концерт сам называется «Живьем» и обещается, помимо заготовленного материала, какая-то импровизационная часть. В общем, берите друзей, приходите смеяться. Билеты от 1680 рублей, 18+.
1: На входе проверяют, с фумигатором не пустят.
2: Также в 19.00 можно во дворец молодежи на Ленина 1 прийти. Там покажут комедию «Упражнение в прекрасном». Она о тайнах закулисной жизни труппы актеров, которые выступают в провинциальных театрах. Актерский быт, значит, вот эти вот реалии гастрольной жизни, как они прикалываются друг над другом. В общем, должно быть весело. Билеты от 2000 рублей, 16+. Немножко позже, в 19.30, можно прийти в Центр современной драматургии на Малышева 145А. Там уже покажут драму «Одной ногой здесь, другой там». Мужчина и женщина долго жили вместе, громких конфликтов у них не случалось, но напряжение вот между ними такое, что ножом резать можно, любовь в быту растворилась, и, в общем, уйти трудно, остаться тоже трудно. Ну, вот такая вот ситуация. Билет стоит 1500 рублей, 18+. А в 20.00 в клубе «Нирвана» на Шевченко 9 выступит рэпер Еля Плаг. Это... такой, в общем, чувак, если любите запирающий звук, перегрузы, автотюн, текст про хайп и деньги, вам может это понравиться, но с возрастом это пройдет, конечно. У него сейчас продолжается большой «Зверев тур». Приходите, билеты от 1200 рублей, 16+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Информация на правах рекламы.
4: Веермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
5: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
4: Веермолл, 6 июня, 0+.

0: спонсор рубрики «Вокруг света за 60 секунд» ООО «НПТК Супротек».
1: Вокруг света за 60 секунд. Собирайте чемоданы.
2: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 19 минут шестого, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
3: В Индии торговки на вокзале красили огурцы, чтобы они казались свежее. Свежие, ну не свежие в смысле, а чищенные. Вот, недавно на одном вокзале вот скандал произошел. Сидели женщины, которые прямо обмакивали огурцы в жидкость зеленого цвета, никак это не скрывали абсолютно. Да, и покупатели возмутились, естественно, вызвали полицию. 9 торговок было задержано. Потом провели анализ вот этой жидкости. Оказалось, что это просто водичка с пищевым красителем. Вот, но легче никому от этого не стало.
2: Я не понимаю, у кого-то есть ожидание, что и они будут стесняться. Там чувак на рынке в Индии в подмышке лепешки лепит. О, и в него прям камерой тычет. Он такой, да я просто продолжу.
4: Но там никакие красители.
3: А в США школьников случайно накормили землей на благотворительном мероприятии против голода.
2: Ой, ну так.
3: Да, ситуация такая. В общем, в школе проводился благотворительный ужин, на котором старшеклассники присутствовали. И в тот день на уроке, ну в этой же школе, соответственно, на уроке естествознания ученики проводили эксперимент по изучению влияния стерилизации почвы на рост растений. Почву запекали в духовке и поставили блюдо, накрытое фольгой, отдельно от остальной еды, но при приготовлении к мероприятию уже благотворительному перепутали, подали как десертик для школьников. Угу. Трое успели попробовать, тут же выплюнули. Но, в общем, ситуация в любом случае такая.
4: А в десерт что, посадили саженцы? Сейчас теперь нашпиговали семечками.
2: Надо вот, когда ты оказался в такой ситуации, хотя бы контроль над ней взять. И надо было выйти там кому-нибудь учителю, директору и сказал... А я вам говорю, будете себя плохо вести, заставлю землю жрать. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
5: Информация на правах рекламы.
6: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
7: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
9: Спасибо, дружище.
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
12: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
15: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Каскавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Амода» и «Джейку». Расточная, 38. Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 29 минут. А с вами вечерний навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Кто сказал?».
2: Чтобы поучаствовать прямо сейчас, набирайте наши цифры 237-104. Именно в таком порядке, потом клавиши вызова, и все тогда, в принципе, готово дело. Алло.
0: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
4: Привет, привет, Павел.
2: Павел, ты с нами по громкой связи общаешься или гарнитуру, может, используешь?
4: Гарнитура.
2: А есть возможность переключиться на обычную связь, так тебя будет получше слышно?
4: Да, сейчас.
2: Хорошо, ждем.
4: Тут я.
2: Вот. Ой. Это совсем другое
3: вот
2: дело. Скажи, Павел, где работаешь, чем занимаешься вообще?
4: Водителем грузовика.
2: Что сейчас везешь?
4: Товары, продукты питания.
2: О, это хорошо, приятненько. Скажи нам, Павел, а есть ли в твоей жизни

0: правильный, тогда подарок будет
1: 40. Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104 пришло время выяснить, что происходит вокруг нас из свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан» – импортно-металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткофа в Россию ожидается в ближайшее время, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет Life. Но дата визита пока не определена. Свердловское управление МВД с 20 по 27 мая ведет личный прием граждан, сообщил пресс-секретарь управления Валерий Горелых. Записаться на прием можно в любой день в рабочее время по телефону в Екатеринбурге 358-83-55. Четыре автобуса изменили маршрут на время строительства развязки у Калины. Новые схемы будут действовать с 20 мая по 26 июня. Это касается автобусов номер 54, 054, 76 и 78. Подробно об измененных маршрутах пишет портал Е1. Первые стыковые матчи за место в российской премьер-лиге пройдут сегодня. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграет с «Динамо» из Махачкалы, волгоградский «Ротор» с «Акроном» из Тольятти. В сезоне РПЛ махачкалинская «Динамо» заняла 14 место в турнирной таблице, тольяттинский «Акрон» – 13. «Урал» занял 3 место в таблице первой лиги, волгоградский «Ротор» – 4. По жеребьевке РФС первые матчи дома проводят клубы второго по значимости дивизиона в Екатеринбурге в Волгограде. Ответные матчи пройдут 23 мая в Каспийске и Самаре соответственно. Урал покинул РПЛ по итогам сезона 23-24 годов. Ротор в последний раз играл в высшем дивизионе в сезоне 20-21. Матч Урал-Динамо начнется на Екатеринбург-арене сегодня в 19:30. 80 бегемотов Пабло Эскобара могут привезти в московский зоопарк, чтобы спасти от усыпления. Россия ведет с Колумбией переговоры. После смерти наркобарона животные с его ранчо остались без контроля, расплодились и захватили часть страны. Сейчас там 170 бегемотов. Доллар 71.29, евро 82.79.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
10: А солнце светит, потолще сгущаются вроде.
11: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
12: В этот четверг от жары мы с вами отдохнем. Температура воздуха в течение дня от 9 до 15 градусов выше 0. Ветер ожидается слабый, с севера, подует со скоростью 2-3 метра в секунду. Обещает преимущественно ясное небо без осадков.
13: На самом деле, как будто на жару только-только настроился. Да? Мне еще и без отдыха, спасибо. Можно не оформлять этот отпускной, просто как-то наликом выдать?
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
17: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
18: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
19: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
20: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
21: «Эксид. Born for more».
18: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В столице Урала 3 минуты 7, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора — ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город».
3: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу. Подключайтесь к видеотрансляции в HD-качестве на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: Вскоре мы окажемся в том мире, где существует государство, полностью управляемое нейронками. Создатель технологического стартапа Sensei Island пытается превратить остров на Филиппинах размерами чуть больше 3 квадратных километра в микрогосударство, где вся исполнительная власть принадлежит языковым моделям, которых обучали на текстах и документах конкретных исторических личностей.
3: А зачем владычить-то, если это пустой остров?
4: А вот он как раз сейчас вот, ну, программа вообще резидентства стартует в 27 году, уже принимаются заявки, там их больше 12 тысяч, да, но пока что там живет только один сторож, который формально уже гражданин государства, хотя юридически это частный проект на арендованной земле, поэтому как бы неполноценное государство. Тем не менее, планируется разместить около 30 вилл, принимать путешественников, которые приезжают ради дайвинга.
3: Будут принимать деньги из монополии.
4: Непонятно.
1: Ну да, это страна, которая должна называться Телемилитрямдия, на самом деле, по-доброму-то. И я думаю, это классно, круто, когда у тебя маленькая страна, управляемая нейронками. Например, когда нужно будет застраивать остров, там же сколько, 30 вилл?
4: Да, около 30 вилл.
1: Вот эти аграрные закажут просто виллы для сена.
3: Дешевле выйдет с другой стороны. Мы ждем страну лимонию пока. И пока ее не будет, мы с места не двинемся.
1: Да, говорят, там страна без завод.
3: Да, есть как бы ход отдельный.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 8 баллов. Восточная стоит от Советской до Декабристов. По Малышево не едется от Гагарина до Егоршинского подхода. На Ленина пробка от Тимирязева до Хохрякова. Движение затруднено на Первомайской от Карла Либнихта до Восточной. На Халтурина и Токарей плотники от Технической до Крауля. И нужно потерпеть на Челюскинцев вместе с Московской от Бориса Ельцина до Куйбышева.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите, ну чем не сказка. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
7: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: бесплатно. Вуникум. Расточная, 38. Акция до конца мая текущего года.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
6: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Че, так и будешь в 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: «Одрейл Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баденсмина» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баденсмина». Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
14: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
16: А ты поверь, загляни в «Автобан Теннет» на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. «Теннет Т4» с выгодой до 400 тысяч рублей.
17: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.
18: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
19: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
18: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
21: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
20: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
21: Правда?
22: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
25: Акция до конца мая этого года.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «АН Атом».
1: Доброго вечера всем, кто не знает еще, куда себя любимого сводить. В столице Урала 14 минут 7, а с вами навигатор, и сейчас выясним, куда же в рубрике «Афиша».
2: Завтра, 21 мая, можно прийти в Дом культуры на Бажова 193 на иммерсивный спектакль «Вкус успеха». Там 4 великих женщины, персонаж, соответственно, 20 века, расскажет вам свои истории успеха из необычного. Под руководством профессионального художника гости создадут собственную картину в результате, а между сценами будет гастрономический перформанс. Под каждую героиню создали коктейль. Билет стоит 4500 рублей, 12+. В пятницу, 22 мая, пройдет концерт певицы Крыли в 20:00 в клубе «Свобода» на Черкасской, 12. Если не слышали, это неопоп-исполнительница, которая стала популярной после выхода трека «Self Love» в 24 году. И сейчас у нее большой тур «Я из Айхала», обещает красивое шоу. Билеты от 2000 рублей, 18+. А в субботу, 23 мая, в клубе «Нирвана» на Шевченко, 9, пройдет концерт группы «Эль Маше», «День рождения Алеши». Ребята, если что, нашего разлива. Играют они смесь альтернативы, панк-рока и электроники, но сами называют свой жанр прогрессивный пост-трёп. Ироничные, прикольные. Мой личный рекомендацион. Мне они нравятся. Билеты от 1500 рублей, 18+. А еще с 22 по 24 мая, с пятницы по воскресенье, то бишь, в Уральском центре развития дизайна на Горького 4А, это плотинка, вновь развернется Урал-маркет. Вас ждут десятки уральских брендов, керамика, украшения, дизайнерская одежда и обувь из специальных весенних коллекций, а также крафтовая фермерская площадка, свежие продукты, сыры, гастрономические открытия всякие вас ждут. Ну и, конечно, детский маркет и развлечения для всей семьи, специальное пространство с активностями, товарами и мастер-классами. Приходите закупаться и классно проводить время всей семьей. Все 3 дня маркет работает с 12 до 20:00. Вход свободный, можно с питомцами. И в любом случае выбирайте досуг себе по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы. Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. В столице Урала 20 минут седьмого. А с вами навигатор, который сейчас проверит эти знания в конкурсе «Городской квест».
1: Дозвонилась к нам домохозяйка Елизавета. Привет!
2: Привет!
3: Привет, привет!
1: Скажи, там, похоже, не дома, где-то двигаешься. Как там ситуация на дорогах?
3: Ну, уже нормально, уже полегче.
1: Ага. Это приятно, это радует. Скажи нам, Елизавета, Екатеринбург является твоим родным городом?
3: Да, тут родилась.
1: А в каком районе живешь, если не секрет?
3: А сейчас живу за городом в основном, по Челябинскому тракту. А вообще всю жизнь прожила в центре. А родилась на Вторчермете, потом жила на Ботанике.
1: Слушай, ну у тебя прям идеальное расположение, думаю, насмотренность присутствует, так называемая. Вот три вопроса о Екатеринбурге у нас для тебя имеется. На каждое из них мы предоставим три варианта ответа. Выберешь все три правильно, тогда подарок будет по праву твоим. Рыба-карась, игра началась.
2: Итак, какую из этих улиц можно встретить на ЖБИ? Грязнопольская, Чистопольская или Мокропольская?
3: Я там не жила.
1: Ну вот. Бывает. Ну что ж, какая из них?
2: Интуиция тогда.
1: Разминочный вопрос. Грязнопольская,
3: Чистопольская.
1: Ну, конечно, Чистопольская. Это в честь города Чистополе в Республике Татарстан названо.
0: Двигаемся дальше. Теперь скажи, гуляя по какой из улиц можно увидеть первый в России памятник группе The Beatles? ЖБИ, Свердлова или Горького?
1: На какой улице у нас находится памятник группе Beatles? 2009 года, кстати, стоит там.
3: Блин, сказала бы Горького.
1: А почему не скажешь?
2: Возьми, да скажи.
1: Стесняешься?
3: Хочется нет, не Свердлова, Горького.
1: Да, конечно, Горького. Действительно, памятник возле Уральского финансово-юридического института расположен. Верно. А вот третий вопрос сегодня касается микрорайона под названием «Семь ключей». Там ты бывала?
3: У меня там ребенок учился.
1: Ну вот, Тугулымский переулок, может быть, там слышала, видела, он идет параллельно Технической улице. Вот как ты думаешь, в честь кого или чего Тугулымский переулок получил такое название? Первый вариант в честь ученого-полярника Джамбула Тугулымова. Второй вариант в честь одноименного поселка Тугулым. Третий вариант в честь горного минерала под названием Тугулымий. Тугулымский переулок. В честь кого назван?
3: В честь одноименного вот этого поселка.
1: Поселок.
3: Или города Тугулым, да.
1: Ну что ж, это абсолютно верный ответ. Действительно, рыба белуга вопи, как зверюга. По Сибирскому тракту между Екатеринбургом и Тюменью название произошло от реки Тугулымка. Поздравляем тебя с успехом. Елизавета, оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его
3: спасибо.
1: Себе. Да, пожалуйста, а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: На старт. Внимание.

0: проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
5: «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
6: На плюс. Автомобиль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
5: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
4: Веер Молл. 6 июня. 0+.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
12: Весна.
13: Встречи с друзьями.
12: Отдых и путешествия.
13: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
12: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
13: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
14: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На

0: зовут?
1: Звание. Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 18 часов и 31 минута, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Юг», ЖК «Виер Парк». Телефон отдела продаж 273-03-13. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 8 баллов. Восточная стоит от Советской до Декабристов, на Малышево затор от Бажова до Егоршинского подхода и от Мира до Максима Горького. На Первомайской не едется от Царской до Восточной, Плотники на Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Толчья на Первомайской ждет от Восточной до Царской и нужно потерпеть на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Виер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Виер Молла рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Виер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица.Реформа-1».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел спросить насчет машины «Чинган Хантер». Твое мнение, как она сама по себе?
2: Ну, если мы будем говорить о гражданском обычном вождении, то интересно, это не такой грузовик, как, допустим, соплеменники, с возможностью там поуправлять. Единственное, мне не очень зашла версия вот этого дома на колесах, который на него навесили. Абсолютно непонятно, для чего он там. Притом я смотрел разбор, у Москвы ребята делали. Новый, который в Китае вышел в 24-м году в новом кузове. Ну, очень приятная будка. Ну, прям вот реально интересная. И все-таки жду, когда эта тема доберется до нас. Что касается вообще, в принципе, реализации этой платформы. С 23-го года они к нам приходили, эти Hunter Plus, которые... Вот. Мне понравилось, как он себя ведет на повседневку на обычной дороге. Да, понятно, мы можем тут только спорить по поводу там бюджета, не бюджета, наличия того или иного типа двигателей. Если вам нужен грузовик, но они тоже есть, тоже китайского производства, на дизелях там, еще на чем-то, да пожалуйста, масса всего. Но если вы берете для обычной гражданской езды, не доверяете там, например, китайскому дизелю, хочется что-то более-менее понятное, внятное по качеству и интересное по салону, это оно. Бюджет здесь, конечно, да, более кусачий. Поэтому многие смотрят и там идут, берут там Т9, например, какой-нибудь. Я имею в виду
3: джаки. А разница у них между ним и Т9?
2: Слушай, ну Т9 по проходимости-то очень неплох. Да, такой прям. Да, если Т8 грузовик, то Т9 в салоне-то намного приятнее. Поэтому если брать вот именно такой, знаешь, там, брутал, харизма, проходимость, ну мне интереснее был бы продукт у джака. Но вот именно на каждодневное вождение у меня 50 на 50 была дилемма, честное слово.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Скажите, очень заинтересовал автомобиль Genesis G70 19 года, 2 литра турбо.
2: О, мы вот тут разговаривали с одним из владельцев 70-ки. У-ху! Столько интересных чудес он нам пораскрывал. Да, о стоимости запчастей, о том, что он там дофига что-то отремонтировал уже. Казалось бы, вроде все такое интересное. Казалось бы, все такое, вот знаешь, и как это, корейское качество, и вот то, и вот все. Но по факту выясняется, что не все так простенько. И я рестайловый вариант, ну, в такую, в долгую тему не наблюдал, но вот за что купил, зато продаю. Человек, честно, не в восторге, звонил нам и рассказывал о том, что, типа, ребят, если кто захочет, наверное, скорее нет, чем да.
4: Потому что у них, говорят, часто и ТНВД вот уходят из строя, и байпас, вот основные вроде проблемы.
2: Ну вот ты смотри, какой подкованный. Почитал уже все.
4: Да, да.
2: Но, как бы видишь, наши мнения сошлись. Я собираю статистику у людей. Я же не юзаю такие машины в долгую. Изначально, конечно, интерес был большой. Ну что там, считай, там есть моторы по 300 с лишним лошадей. Ну где ты еще найдешь более-менее адекватные деньги такой автомобиль? Но если уж по-хорошему как бы смотреть, хоть чтобы ездило и не ломалось.
4: Ну да, да.
2: А вот вкладываться как-то в этот автомобиль, учитывая его остаточную стоимость на вторичке, ну, наверное, под вопросом.
4: Ну, 2 миллиона, вот они там сейчас стоят, где-то 100 тысяч пробега.
2: Ну, вот ты понимаешь, что за эти деньги можно купить камрюху, отъездить на ней беспроблемно там какое-то время, продать ее даже дороже. А здесь как бы нужен свой покупатель. И вот народ сидит и думает, да, понятно, что вот одно пальто интереснее, другое нет, но по итогу все равно будешь думать, как продавать, сколько ты потратишь на это, на все, как потом это все отдать, и надо ли оно тебе. Честно, вот по сведениям, которые нам рассказал один из пользователей, впечатление не очень.
4: Все понятно. Спасибо большое.
2: Спасибо и тебе. Удачи. Друзья, благодарю за внимание. Ну и, конечно, за разговоры. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
1: У Синицы
7: Есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Вечернее шоу на радио «Пилот».
10: Навигатор.
11: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с «Пилотом» в столице Урала. 18 часов и 43 минуты, а с вами вечерний «Навигатор».
12: Тем временем радио «Пилот» и строительная компания «Спартекс» продолжают розыгрыш уикенда в столице. Принять участие можно до 28 мая. Чтобы стать участником, надо подписаться на нашу группу ВКонтакте «Радио «Пилот» 104.10 FM, сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым отправитесь в путь. Главное, у вас должен быть действующий загранпаспорт. Один участник, один комментарий, соответственно, и ваша страница должна быть открыта и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева Елена Игоревна.
13: Скоро, кажется, больше не получится всем подряд на свое выгорание жаловаться, потому что российские ученые изобрели устройство для диагностики профессионального выгорания.
12: Устройство?
13: Да, ученые из СПбГУ это сделали. Аппарат работает через анализ движения глаз.
12: Если оно отсутствует, это движение, тогда выгорел.
13: Типа того, да. Техника записывает микродвижение глаз в режиме замедленной съемки, после чего алгоритм анализирует данные и помогает выводы сделать. И два параметра интересуют
12: аппарат.
13: Наличие
12: слез?
13: Наличие глаз, точка. Первое — это способность глаз различать малозаметные объекты, а второй — так называемый микротремор глаз, когда вот эти непроизвольные движения, которые помогают фокусироваться. Да. И аппарат фиксирует степень выраженности утомления и прогнозирует его предел, после которого человек уже плохо станет.
12: Но это не выгорание, а утомление в текущем моменте. Поспал, утомление прошло, а выгорание — это когда ты просто делать не хочешь, потому что лени.
2: Типа да, как будто все эти разговоры про выгорание — это достаточно свежая фигня, которая наводит на мысль, что просто раньше вывозили, а теперь что-то решили перестать.
12: Когда я слышал, что шахтер сказал, знаешь, у меня выгорание.
13: На рабочие производства, кстати, хотят это все внедрять, чтобы вовремя люди на перерывы
2: на рабочем,
13: там.
2: На рабочем производстве очень легко определяется выгорание. Не по глазам, а по рту. Это когда ты говоришь человеку, можешь выйти в выходной, а его рот говорит, ты слышишь, иди... Нет. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
14: Продолжайте движение.
15: Пилот FM.
16: Реклама.
17: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
18: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
19: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
21: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
20: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
22: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
23: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
0: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
10: Алло, я в Сочи. Погода супер.
16: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
24: Подробности на motivtelecom.ru.
25: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
26: Отправляемся в морской круиз.
27: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
25: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
27: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
28: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
29: Мне нужно личное пространство.
30: У тебя будет своя комната.
29: Мне нужно больше места под одежду.
30: А у тебя гардеробная.
29: А мне нужно играть с друзьями.
30: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
31: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
32: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-54-20. Проектные декларации на наш.дом.рф.
33: Зайчик, купи чинганчик.
34: Что? Лена, какой еще чинганчик?
33: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
35: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
34: Березовский, так рядом же, поехали!
35: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала, 380-8686.
36: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны лидерами стран. Об этом сообщает РИА Новости. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства, углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Планируется, в частности, углубить сотрудничество в атомной энергетике, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях. Экс-главу Свердловского Росимущества Сергея Зубенко, которого будут судить за взятку в 19,5 миллионов рублей, выпустили из-под домашнего ареста. Теперь мерой пресечения является запрет определенных действий, сообщили в Кировском райсуде. Сергея Зубенко задержали весной 25 года. Во время обыска у него нашли 60 миллионов. Тогда же задержали предпринимателя Евгения Косенко, которого обвинили в посредничестве во взятке. Кроме коррупции, Сергею Зубенко вменили статью о мошенничестве, сообщает Е1. На выезде из Академического в Екатеринбурге усилились пробки из-за ремонта. На главном пути в район сняли асфальт от перекрестка Серафима Дерябина и Шаумяна. Там установлены знаки ограничения скорости до 40 км в час. Пишет Е1 и отмечает, что в городе набирает обороты сезон дорожных работ. Так параллельно ремонтируют длинный участок объездной в сторону базового, а продолжаются работы на Малышевском мосту, где закрыли половину путепровода. Более 560 тысяч свердловчан приняли участие в голосовании за проекты благоустройства. В региональном департаменте информполитики рассказали, что активно голосуют жители небольших муниципалитетов Верхней Туры, Верхнего Тагила, Волчанска. Общественные территории, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в следующем году. Сделать свой выбор можно до 12 июня на госуслугах или при помощи волонтеров, которых можно встретить рядом с торговыми центрами на массовых мероприятиях. Голосование проводится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В списке 171 объект в 56 муниципалитетах, в том числе парки, скверы и набережные. Трейлер очередной части франшизы «Елки» появился в сети. Фильм «Елки 13» выйдет в кинотеатрах России 17 декабря. Главной звездой на этот раз выступит актер Сергей Бурунов. Доллар 71.29, евро 82.79.
4: Информация на правах рекламы.
5: В «Хавейл Про Регинос» выгодная акция. 7 новых кроссоверов «Хавейл H3» в комплектации «Оптимум» 2026 года производства. По специальной цене и только до 25 мая. Сделай жизнь ярче с «Хавейл H3». Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Регинос» в Екатеринбурге на Высоцкого 3. Звоните 364-50-38. Код города Екатеринбург 343.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
8: Завтра, 21 мая, несмотря на в основном ясное небо, погода ожидается сравнительно прохладная. Осадков не предвидится. На термометре в течение дня от плюс 9 до плюс 15 обещают слабый северный ветер, его скорость 2-3 метра в секунду.
0: Да, видимо, самое время вспомнить, что еще весна.
8: Да,
0: на самом деле, нет, вообще-то так-то.
9: Но можно уже немножко и лето, учитывая, что поначалу весна была зима.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК-застройщик – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
13: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Пилот.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: когда-то.
1: Добрый вечер всем, кто мчит домой навстречу горячему ужину вместе с пилотом. В столице Урала начало восьмого, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город».
3: А на наших календарях 20 мая, и сегодня отмечается День крепкой дружбы. Обязательно поздравьте до своих
1: градусов
3: самых близких.
1: 40.
3: Из профессиональных праздников отмечается Всемирный день врача-травматолога. Поздравляем.
1: У вас вот были опыты, скажем так, взаимодействия с травматологами?
3: У меня нет.
4: Не особо.
1: У меня, да, и они всегда были неприятные, в том плане, что я понимаю, это стрессовая работа и так далее, но я чаще всего вспоминаю случаи, когда я порвал связки на ноге, и в итоге она у меня вся распухшая, я, естественно, приезжаю в травму на рентген, и я вот лежу, и она мне говорит: «Вот так ногу поверни!» Я говорю: я не могу, я чувствую там только боль.
4: Давай я сама.
1: Не. А она в итоге начала ее туда-сюда вертеть, я уже думаю, по-моему, я сейчас отъеду, родная. Она такая: «Ну и все, не надо», говорит, «не получится у тебя рентген, и пофиг», и ушла. Я такой: «Нормально».
3: Есть сегодня именинник, день рождения джинсов. 173 года назад был получен на них патент. Изначально они относились к рабочим комбинезонам без бретелей, с карманами для ножа, денег и часов.
1: Потому что любому рабочему ножик в кармане нужен.
3: 100%. Еще отмечается Всемирный день пчел, Всемирный день мопсов. Поздравляем пчел-мопсов.
4: Ну, больше пчел, за них переживаю больше. С мопсов-то, конечно, тяжело им.
3: За мопсов переживать-то, конечно, ну, постоянно приходится.
4: Но это вина человека полностью.
3: Это правда.
4: Касательно пчел то же самое, но надо как-то бороться, чтобы мед-то остался.
1: Я вот по поводу мопсов вспоминаю, у меня как-то была шутка касательно них, что а вот зачем мы продолжаем их заводить, разводить? А если немножко поменять ситуацию, вот сидит рядом с вами в метро мужик, и он такой... Кто-то подумает: «Ой, милый, домой возьму». Вот хочу прямо от такого.
3: Еще отмечается День ветряных вертушек, которые вот бумажные. Были у вас в детстве когда-нибудь на палочках?
4: В школе делали мы такие.
1: Была у меня пара вертушек в жизни, к сожалению, не бумажных. Пропущенных.
3: И отмечается также Международный день средства для мытья посуды.
4: Ничего себе, даже у него есть международный день.
1: Я все еще верю, что где-то есть Вилариба и Вилабаджа.
4: И они все еще празднуют.
1: Да, да. Они еще кипятят. Вот это вечно была история. Одна деревня кипятит, другая сажает на кол. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 8 баллов. Восточная стоит от Советской до Декабристов. На Малышева пробка от Гагарина до Егоршинского подхода. Затор на Первомайской от Царской до Восточной. Не крутятся колеса по Ленина от Тимирязева до Хохрякова. И нужно потерпеть на Луначарского от Шарташской до Куйбышева.
3: А есть что добавить? Тогда, конечно, добавляйте. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
6: Реклама.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
10: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
0: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
13: Боитесь, что с пробегом? Значит, убитый? Забудьте! В Акаме автомобили с пробегом только те авто...

0: и Бажитков Игорь Юрьевич. ИНН 66 700 734 63 01. Все автомобили, принимаемые для продажи, проходят полную юридическую и техническую проверку. Подробности в отделе продаж.
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Discovail. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Витамин Девелопмент».
1: Привет всем фанатам отечественной музыкальной продукции. В столице Урала 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню». На связи с нами Марина. Она врач в частной клинике. Привет.
2: Привет. Марина.
1: Марина, ты нас слышишь? Что ж такое?
2: Мариночка.
1: Может быть, случайно поставила на удержание. Марина к нам впервые дозвонилась, может быть, нервничала случайно, куда-то ткнула. Марина раз, Марина два. Марина, что значит морская, к сожалению, три.
2: Что ж,
1: будем принимать другой звоночек. 237-104. Этот был тревожный.
2: У нас сегодня песня классная.
1: Да, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы так вот не получалось. Алло, алло.
2: Привет.
1: Как зовут тебя?
3: Добрый вечер, ребят.
1: Представься, пожалуйста.
3: Денис меня зовут, я вас параллельно в прямом эфире смотрю.
1: Негодник.
3: Да, я уже давно отработал.
1: Схему выяснил.
3: Поэтому я слежу за вами, слежу.
1: Ага, ну и как мы тебе?
3: Слушай, красавцы, вообще молодцы.
1: Ну, спасибо.
3: Вы мне больше раньше в костюмах нравились, вот особенно этого изделия. Костюм, блин, ну такой весь.
1: Костюм в жаркую погоду не так хорош, как футболочка.
2: Это правда.
3: Да, и трусики, но лохматки, которые...
1: Что?
3: Вентиляции.
1: Ты точно на нашей трансляции сейчас? Такое впечатление, как будто нет.
3: Ребят, могу переключить, посмотреть, что вы говорите и чем можете.
1: Итак, у нас для тебя есть музыкальное задание. Людмила Гурченко, есть такая музыкальная группа, спела песню под названием «Таити». Небольшой фрагментик из трека мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов рачмокивать?
3: Ну, что делать?
1: Ну, полетели!

0: Денис, мы можем повторить задание текстом для тебя, если в этом есть необходимость, сообщение.
1: Это очень обязательно, потому что сандалии что-то там вообще не понятно.
0: Вот,
1: вообще
0: давай по текстику.
2: Нет, я не стоите, я тоже скупчина, разве не видите? Нету загара, сандалий и... Какой вас тетя попутал черт?
0: Ну, здесь в последних двух строчках кроется рифма. Нету загара, сандалий и... Какой вас тетя попутал черт? Что же отсутствует еще, помимо загара и сандалий? Есть ли какие-то версии у тебя, Денис?
1: Сандали и очки, может?
0: Не-не-не, но рифма на слово черт должна
1: получиться.
0: На слово черт. Какой у вас тетя попутал черт? Так заканчивается строчка, и, соответственно, на эту ищем рифму. Нету загара, сандали и чего? Есть какая-то еще версия?
1: Нету.
0: Ладно, не расстраивайся.
2: Главное, смотри нас дальше.
0: Да, не путай с другими. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна. Уже дорожка, можно сказать, проторена. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
3: Да, привет, привет.
0: Как, представься, пожалуйста.
3: Это Марина, которая случайно отсоединилась.
0: Случайно, но все-таки удалось стабилизировать соединение. Марина, ты слышала задание или стоит все сначала начать?
3: Да, я слышала. Песню я, конечно, ни разу не слышала, но думаю, что там слово «шорт».
0: Ты это абсолютно права. Действительно, именно это слово и было загадано.
4: Сандали и шорт. Тетя попутал черт.
0: Поздравляем тебя, Марина, с победой. Удалось таки дозвониться и выиграть, несмотря ни на что.
2: Да. Зубами, да.
0: Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Мне нужно личное пространство.
8: У тебя будет своя комната.
7: Мне нужно больше места под одежду.
8: А у тебя гардеробная.
7: А мне нужно играть с друзьями.
8: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
9: ОСЗ Витамин Девелопмент. ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Радио. Реклама.
1: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
2: На старт. Внимание.

0: оплата проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года. Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
5: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
6: Я Марджо Багинасвали.
7: Так в Тбилиси встречают дорогих гостей.
6: Радиопилот и строительная компания «Спартекс» разыгрывают уикенд в столице. Победитель получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Подпишись на группу пилота ВКонтакте. Сделай репост розыгрыша и отметь в комментариях друга, с которым поедешь. Важно! Участник должен иметь действующий загранпаспорт.
7: 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартекс».
8: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Киберпятница в Брайтфит. Только 22 мая этого года.
3: Вау, скидки на фитнес. До 60%. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 344-0355.
5: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
14: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
15: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
16: 12+.
17: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
18: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
19: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
17: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
18: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Специализированный застройщик Ривьера Юг». ЖК «Веер Парк». Телефон отдела продаж 273-03-13. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на проспекте Ленина от Восточной до Московской. Не радует Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и от Гагарина до Хохрякова. Сложности на Восточной от Ленина до Декабристов. Много машин на ИКАДе от 19-го километра до улицы Высоцкого и подстаивает Серафимы Дерябины от академика Бардина до улицы Шаумяна. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Веер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Насколько мы близки к восстанию машин, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поднять тему высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
2: Негодяи-журналисты, вы смыли смартфон Трампа.
3: О, нет!
2: Американские журналисты одними из первых получили смартфон Т1 Phone от компании Дональда Трампа Trump Mobile. Поставки начались с середины мая этого года. СМИ, которые успели протестировать смартфон, обнаружили множество косяков. В частности, выяснили, что смартфон, на котором написано «С гордостью собрано в США», оказался перемаркированным бюджетным телефоном HTC U24 Pro из Тайваня. Но при этом модель от HTC стоит почти в два раза дороже, в то время как Т1 Phone стоит примерно наши 35,5 тысяч рублей. HTC 24 Pro вышел в 2024, а релиз Т1 Phone состоялся только сейчас. При этом у девайсов абсолютно идентичный дизайн и железо. Батарея на 5000 мАч, основная камера 50 мегапикселей, фронталка на 8 и 512 гигов памяти. От оригинала Т1 Phone отличает лишь несколько деталей. Это золотой корпус с флагом США, золотой плетеный кабель USB Type-C и предустановленная трамповская соцсеть. Ее создали по поручению Трампа с целью создать конкурента Твиттеру, но без фейков. В Trump Mobile говорили, что Т1 Phone — это шаг к мобильной независимости, однако все комплектующие китайские работают аппарат на Android. Компания обещала производить смартфон США, однако сейчас разработчики отрицают эти заявления.
0: Так у них, по-моему, вообще своих производств не особо много, там все перемещено в Китай, что можно. Но, казалось бы, какая разница вообще, что там, какие характеристики технические у него, достаточно истории этого трампофона. Как минимум, у одного ютубера, которого я смотрю, там прямо серия видосов, где «Я заказал трампофон», потом следующее видео «Что-то не идет», потом «Мне все-таки едет», а потом «Я больше уже не жду».
2: Мне кажется, надо для смартфона Трампа сделать эту челку на камеру. Такую рыженькую, чтобы надо было постоянно отодвигать перед тем, как сфоткать. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Продавцов ИИ фруктов на маркетплейсах требуют наказать. Покупатели жалуются, что маркетплейсы заполонили саженцы с необыкновенным урожаем, которые сгенерированы в нейронках изображения. Часть, конечно, не видят никакого подвоха, и никто не покупает вот эту вот ерунду, которую типа там нарисовала ИИ. Это речь идет о клубнике в форме розы.
4: А, да, всякая такая дичь есть.
3: Значит, огромных малиново-клубничных каких-то деревьев. Фэнтези, фиолетовый крыжовник, синяя малина. И товары расценили как намеренный обман потребителей.
4: Вводят в заблуждение.
3: Да, и генпрокуратуру, и МВД просили провести проверку, что же это.
4: Я бы, знаешь, за что еще взялся? За название всяких вот семян. Там какие-нибудь укроп Дон Дигидон или вот томат звездный истребитель бифштекс марша. Это реальное название.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
3: Подробности на baden-land.ru. 0+.
4: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры. Частный монтаж. Рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
8: Вызов. Это испытать настоящую полосу препятствий.
9: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
10: И побывать в настоящей пожарной машине.
11: А еще попробовать еду полевой кухни.
8: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
10: Мам, пойдем!
8: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
12: 12+.
13: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
14: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
17: Правда?
18: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
21: Навигатор вам пропишет психиатр.
22: Добрый вечер всем, кто заканчивает с трудовой частью этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающий удочки. До завтра, вечерний навигатор.
23: Напоследок любопытный факт о Пари. В первой половине 50-х годов 20 века французский винодел Анри Мер после обильной дегустации принялся отчаянно доказывать, что люди никогда не смогут увидеть обратную сторону Луны. Нашлись, конечно, оппоненты, заявившие, что в мире нет ничего невозможного. Тогда он разгоряченный заявил, что подарит 1000 бутылок французского шампанского человеку, человеку, который первым сможет увидеть ту часть Луны, которая скрыта от землян. При этом он был уверен, что не рискует, но прошло несколько лет, и уверенность француза сменилась разочарованием. 4 октября 59-го в СССР был запущен космический аппарат «Луна-3», и уже через 3 дня станция облетела Луну и передала на Землю снимки лунной поверхности. Французу пришлось признать, что пари он проиграл, и вручить обещанное шампанское. Но тут начались главные сложности. Кто же первым увидел тот самый снимок? Работники посольства не назвали никаких конкретных имен или адресов, посоветовали обратиться в Академию наук СССР, и винодел отправил туда шампанское с просьбой вручить первооткрывателю. Необычный груз благополучно дошел до Москвы. Руководитель конструкторского бюро Сергей Королев лично раздал шампанское сотрудникам, принимавшим активное участие в организации полета космической станции «Луна-3».
0: Слушайте, круто, что он не съехал. Мне нравится прямо вот в этой истории тот факт.
1: Но он пытался, будем честны, такой, а кто первый, я не знаю.
0: Но он же выяснил в итоге сам все.
23: Да, пришлось провести работу, чтобы отдать немножко.
1: Забавно, если это и было главной мотивацией. Мы кое-чего не понимаем в истории. Вся экспедиция, когда они собирались.
0: Они узнали об этом, да?
1: Ребята, помните, 1000 бутылок, вот что нас...
23: У меня трубы горят уже сейчас. Поехали!
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио «Пилот».
0: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите!
23: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Всем пока!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: На 104 десятых пришло время выяснить, что да как и почему из свежего выпуска новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый вечер. Россия, по примеру Китая, продлит на 2027 год безвизовый режим с КНР. Такое заявление сделал в Пекине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, безвизовая практика продемонстрировала эффективность, зарекомендовала себя с лучшей стороны. Ранее стало известно, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Соглашение охватывает туристические, деловые поездки, посещение близких друзей, а также транзит. Срок пребывания на территории страны без необходимости получения визы составляет до 30 суток. Федерация бокса Свердловской области осудила действия 41-летнего Николая Бабенко, которого обвинили в избиении своих подопечных. Недавно по сети начало расходиться видео с тренировки. На записи Бабенко дает несколько оплеух своему ученику, который, кстати, был в шлеме, а потом пинает по корпусу юного спортсмена. Позже выяснилось, что на видео 9-летний сын тренера. В Федерации бокса Свердловской области заявили, что действия тренера, зафиксированные на видео, являются недопустимыми, возмутительными, не имеют ничего общего с боксом, воспитанием и педагогикой, сообщили в региональной федерации. Генсек Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что в отношении тренера будут применены самые жесткие санкции. В этом году в Екатеринбурге необычно много комаров. Насекомые атакуют горожан, особенно в тени возле зеленых зон, пишет Е1, ссылаясь на сообщение жителей. Увеличение количества комаров в этот период весны – нормальное явление. В прошлом году наблюдалась аналогичная картина, рассказал доктор биологических наук Уральского отделения Российской академии наук Алексей Гилев. На число насекомых может влиять погода, особенно сырая. В начале лета у комаров происходит массовый вылет. Потом их становится все меньше и меньше. Такова биология, говорит специалист. В Синара Арт в конце этой недели открывается новая выставка Натальи Лобановой «Когда я был волшебником». Как объясняет сама художница, все начинается с игры «Ребенок создает мир». Голоса родителей, момент времени, в который ты пришел, все остается внутри. Детство – как свет, который уже нельзя увидеть. Волшебники – не выдумка, а способность. Мир когда-то поддавался превращению, и, возможно, он по-прежнему на это способен, если смотреть чуть внимательнее. Наталья Лобанова живет в Екатеринбурге. В своей художественной практике обращается к образу внутреннего дома, пространства, складывающегося из воспоминаний, образов и личной истории. Выставка будет работать до 26 июля. Вход свободный. Российские школьники со следующего учебного года начнут изучать искусственный интеллект. Соответствующий профиль будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Доллар 71.29, евро 82.79.
5: Информация на правах рекламы.
6: Артём, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
9: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
10: В четверг на этой неделе, если верить синоптикам, на улице будет вполне комфортно. Температура воздуха днем до плюс 15, утром плюс 9, вечером плюс 13. Ветер подует слабый, северный, 2-3 метра в секунду. Обещает преимущественно ясное небо без осадков.
11: У нас с тобой разные представления о комфорте.
10: А, да?
11: Да, как-то плюс 9 для меня не особо.
10: А ты утром на улицу выходишь?
11: Знаешь, иногда приходится.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: По
3: Почувствуй ритм обновленного Haval Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Haval Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
15: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
16: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
17: Exit. Born for more.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
2: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
4: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
5: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
6: Одрел Групп. Огрянство 10, 665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
1: 12+.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ «Атом» студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Осторожно. «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
5: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Экзит Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
6: Exceed. Born for more.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
8: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5-7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
11: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: Кировская, 22 228 2111.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская, 11/4. Телефон 388-04.
7: «Джек-Гроб». Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любой авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Ура! Веер-парк!
15: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
14: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
15: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
16: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
18: Купия мода. Просто набери 380-8686.
19: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
5: Акция до конца мая 2026 года.
6: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от «Атома». Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Зайчик, купи чинганчик.
2: Что? Лена, какой еще чинганчик?
1: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
3: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
2: Березовский, так рядом же, поехали!
3: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
5: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
4: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 23 мая мы для вас пригласили представителя бренда Amoda JQ. Он предложит уникальные условия и персональную выгоду, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Евгений Шерчков, представитель бренда Amoda JQ. 23 мая я приеду специально к официальному дилеру «Июль», чтобы сделать уникальное предложение на покупку автомобилей Amoda и JQ. Встречаемся в Amoda JQ «Июль» на базовом 38 в течение всего дня.
3: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-5055.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0:22. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи!

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
1: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Операционная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.